0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое

0: шансон, реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 это риск.
7: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки анонимные.
6: Список задач большой. Как же с этим справиться?
7: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
6: Это впечатляет. А как насчет либидо?
7: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
6: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
7: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 225 +1 225. Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

боюсь сказать публично. Надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

может, радугой цветной. А может, я вернусь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, увозиться? Раз жизнь осудить. Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать.

все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простата Денон.
5: Простата Денон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простаты Денона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», Москва, Петровская, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон.
1: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною. А тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВВ-банк».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 2018 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению. Сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности звездочка 125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: остальное не важно.
1: Радио «Шансон». Реклама.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Защитите урожай от вредителей. «Биокилл» очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, «Биокилл».
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: От болезней плодовых деревьев «Хортон». Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. «Хортон», защити свой сад.
7: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 30.

тебя сегодня, лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
7: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
8: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
7: А само пройдет?
8: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
7: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
8: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
7: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
8: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
7: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простата Денон. Получите бесплатную упаковку простата Денон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов с высокой угрозой заражения клещевым энцефалитом. Субъекты, сгруппированные по федеральным округам, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе эндемичными признаны Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе в зону риска попали Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, Республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербург. Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. Внедрить в России единый федеральный стандарт питания для школ предложили в Общественной палате. Глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко считает, что таким образом за период обучения у детей сформируется культура здорового образа жизни. По словам общественника, сегодня организация школьных обедов регулируется санитарными нормами и правилами, однако регионы зачастую выстраивают процесс по-своему, исходя из местных особенностей. Рыбальченко предложил строить санпины по принципу светофора, разделив требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, набравших максимальное количество баллов по госэкзамену. Им выплачивается 150 тысяч рублей. В прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них есть двое школьников, набравших по 300 баллов, а также 29 человек с результатом в 200 баллов. Напомню, основной период сдачи экзаменов стартует 1 июня и продлится до 9 июля. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Только ты теперь держи.
1: А мы дарим вам хорошее настроение, прекрасное настроение, легкое пробуждение. И напоминаю вам о том, что Михаил Бублик, которого вы только что послушали, является участником бархатного шансона с 24 октября по 30 октября в Турции.
2: В роскошном отеле.
1: Титаник, Делюкс, Белег, да. Приходите, покупайте билеты,
2: там
1: прилетайте,
2: река,
1: приезжайте.
2: И море, и огромное количество бассейнов, и все включено. И, в общем, заходите на сайт radioshanson.ru, там все подробности, потому что кроме Михаила Бублика, там еще и Михаил Захарович Шафутинский, и Султан Лагучев, и вообще кого-то не будет.
1: И Алексей
2: Брянц.
1: Там вообще,
2: будет?
1: Да, конечно.
2: Вот это, по-моему, впервые вообще, да, за всю историю бархатных шансонов,
1: ну,
2: в которых я была.
1: Да, я, Алексей, у тебя короткая история, конечно.
2: Ну, короче, чем у тебя история.
1: Вот, и Султан Лагучев впервые. Кстати, Султана Лагучева мы сейчас с тобой послушаем. Он уже приготовился. Да, конечно, приготовился.
2: Смотрите,
1: во-первых, давай поздороваемся.
2: Здравствуйте.
1: Расскажем,
2: кто там. Великолепный, невероятный, талантливый.
1: Покороче.
2: Артем Демин.
1: Вот. И очаровательная, нежная, очень трепетная, искренняя Марина
2: Дымова. Давай тоже покороче. Итак, экватор недели, среда.
1: Давай.
2: 13 мая. Обалдеть, время летит. Только недавно вышли с новогодних каникул, а уже 13 мая. Всемирный день одуванчика, день Черноморского флота, день рождения застежки-липучки и Всемирный день коктейля, Артем.
1: Марин, вот все неинтересно. Ты самый
2: хорошо,
1: главный праздник.
2: Хумус.
1: Яков теплый сегодня, Мариночка.
2: Яков теплый.
1: А на Якова теплого что можно делать? Чего нельзя делать?
2: Воду отключать на Якова теплого.
1: Смотри, да, у меня сегодня отключают. Так вот, на Якова теплого категорически нельзя надевать красное. Марина, если ты девушка, не рекомендуется заплетать.
2: На Якова надевать или на себя?
1: На Якова теплого на сегодня нельзя. Нельзя ссориться, плакать, предаваться тоске. Нельзя планировать важных дел. Не рекомендуется давать в долг. А семейным парам...
2: А ты можешь уже закрыть календарь Едвиги Карловны? Ну реально, что началось-то? Нормальное же шоу было, познавательное, интеллектуальное. А ты тут начал читать.
1: Все, умолкаю.
2: Впереди новости, которые вы пропустили. Игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп.
1: Ну а пока Султан Лагучев, участник бархатного шанса.

0: Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
1: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль». Легенда 15 мая на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Сыр для молодости разработали в России, Марина.
3: Ты уже пробуешь его?
2: Еще нет, я даже не знал, что такое есть. Итак, в составе сыра чеддера и сыра... в состав сыра чеддера и сыра с белой плесенью добавили астаксантин. Ресвератрол. Записывайте, ребят, вы что сидите-то, не пишите. И пуэрарин. Эти вещества защищают организм от старения, воспаления, а также снижают риски деменции, болезни сердца, диабета. И нужно съедать такого сыра всего лишь 20-40 граммов. Себестоимость порядка 700 рублей за килограмм. Уже совсем скоро появится в магазине. Интересно, как он будет оформлен? Будет ли у него какая-то упаковка?
3: Он в аптеке будет продаваться? Если это сыр для молодости.
2: Ну, а почему?
3: Ну, я думаю, что нам его будут выкатывать по другим ценникам. Не 700 рублей за килограмм. Поэтому...
2: Ну, посмотрим, ладно, проверим, что нам выкатят. Хорошо, да.
3: А потом будем делать выводы.
2: Да, я не против.
3: Так, россияне с зарплатой 80 тысяч рублей во Вьетнаме живут как богачи.
2: И катаются,
3: девушка,
2: как сыр в масле.
3: Выложила видео так. С обзором, что снимает она квартиру, там шикарные апартаменты за 15 тысяч рублей, продукты в неделю обходятся ей в 2 тысячи рублей. И плюс во Вьетнаме уже образовалось полноценное русское сообщество. Мне кажется, какое-то вранье. Вот эти все люди, которые что-то снимают,
2: я
3: говорят,
2: жил,
3: что
2: я был
3: мы
2: во
3: живем
2: Вьетнаме.
3: На 2 тысячи рублей.
2: Я был во Вьетнаме. Я не могу сказать, что там прям вот все так дешево, и где она питается там на 2000 рублей.
3: Ну,
2: самое главное,
3: находит что-то на деревьях.
2: Каких-то жуков, каких-то, да, собирает, жарит.
3: Травы,
2: саранча,
3: ягоды.
2: Опять же, да, сныть.
3: О, боже.
2: Вьетнамская сыть. Известная.
3: Да, знаменитая.
2: Известная, да.
3: Едвига Карловна же оттуда ее впервые привезла. Сныть свою.
2: Как она ее привезла через таможню.
3: Так, да. Теперь да. Подтверждение для входа в банки, вот этот вот код, который некоторые называют мошенником, будет приходить в мессенджер Макс. Такое соглашение с мессенджером уже подписали мобильные операторы. Уведомления будут автоматически распределяться по двум папкам. Коды подтверждения и полезные уведомления. Если у человека Макс не установлен, то все это будет дублироваться, как и раньше было в смс-сообщениях в обычных.
2: Что-то как-то я не знаю даже.
3: Почему?
2: Что-то как-то у меня есть какие-то сомнения по этому поводу. Вот то, что в сообщениях
3: было. Никому другим не называй просто код свой.
2: Так ты и сообщений тоже никому ничего не называй, и нормально. Не, просто как-то я не знаю, настолько ли надежен Макс, что вот прям...
3: Ну ты давай национальный мессенджер
2: вот.
3: Сомнению не подвергай.
2: Я поэтому и говорю, что-то я немножечко переживаю по этому поводу.
3: Слушай,
2: ну ладно.
3: У меня уже госуслуги, уведомления все приходят в Макс. Пока да. Все хорошо. Главное, чтобы Макс не взломали. Не переходите по ссылкам от

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Итак, дорогие друзья, это «Черный ящик». Игра уже начинается. И, конечно же, ваша задача догадаться, ориентируясь на наши подсказки, что же сегодня мы положили в «Черный ящик». Мы – это, конечно, Марина Дымова.
2: Сегодня что-то простое.
1: Что-то простое.
2: Кажется.
1: Наконец-то на человеческом языке, на понятном всем русском, без каких-то там инфимитимов и прочего.
2: Чего?
1: Давай, Влада.
2: Инфинитивы они называются.
1: Да, давай,
2: хорошо,
1: без этого.
2: Хорошо, около 17 миллионов квадратных километров площадь этого.
1: Огурец.
2: Протяженность через Евразию, Северную Америку, Скандинавию до Тихого океана.
1: Дорога.
2: Я думаю, вы слышали про это на уроках географии.
1: Материк.
2: Возможно, вы слышали об этом в некоторых песнях.
1: Россия.
2: Там много мха.
1: Экватор.
2: До 30 сантиметров. Он
1: экватор.
2: Впитывает воду, как губка.
1: Экватор.
2: Ну нет, холодно. Ну какой экватор?
1: Люди пишут экватор, я читаю.
2: Летом выпадают осадки, но они не слишком обильны. В пределах 200-750 миллиметров в год.
1: Угу.
2: Также высокая влажность в совокупности с мерзлотой препятствует испарению влаги. А что еще интересного? Там царство хвойных растений, в котором лишь изредка встречаются мелколиственные породы. Осина, береза, рябина, ольха. Береза, которая как раз сейчас очень аллергические реакции вызывает. Ну, вообще, это людей вдохновляет на... Кухня есть этого, вот этого вот, с тем, что растет там.
1: Тундра, Евразия.
2: Там живут лоси,
1: Антарктида,
2: рыси.
1: Чукотка.
2: Это место миграции большого количества птиц.
1: Монголия.
2: Летом кишит это место птицами.
1: Якутия.
2: Более практически 300 видов.
1: Степь.
2: Ну, подождите.
1: Полярный круг.
2: По-другому, в общем, это легкие нашей планеты. Поглощает углекислый газ, вырабатывает кислород, регулирует климат на всей планете.
1: Крайний
2: воду,
1: север.
2: Дает древесину, ну...
1: Полустепь. Озера.
2: Ну, смотри, все люди правильно начали уже
1: Сибирь.
2: Рассуждать, что это природная
1: атмосфера.
2: Зона.
1: Карелия.
2: Ну, есть же правильная ответ.
1: Конечно.
2: Ну, только не так.
1: Пока ты читаешь, я даю неправильные версии. Ладно, тайга действительно сегодня была у нас загадана. И первой написала нам правильный ответ Ирина. Мы поздравляем Ирину. Ирина,
2: супер.
1: Вот вам аплодисменты.
2: Видно, что Ирина и многие другие, кто правильно ответил, хорошо училась в школе.
1: Да, Ирина...
2: Знает описание всех этих...
1: Работает поваром в детском саду.
2: Зон.
1: Живет в Краснодаре, но при этом знает все про тайгу.
2: Ну, прекрасно. Поздравляем,
1: Ирина. Молодец,
2: Ирину.
1: Мы вас поздравляем.
2: Ждем ваш номер телефона.
1: Уже есть.
2: А можно я воспользуюсь служебным положением?
1: Давай, 20 секунд.
2: Наша слушательница Надежда, которая живет в Онеге, ей же сделали операцию на глазах, она практически ничего не видит.
1: Так.
2: И говорит, я различаю только зеленые смайлики. Врачи говорят, что зрение скоро восстановится. Надежда, не напрягайте зрение. Целуем, обнимаем, передаем вам привет.
1: Сейчас
2: скорее выздоравливайте.
1: Зеленый смайлик сейчас вам пришлем, конечно.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: В России началась волна сокращений. Каждая четвертая компания начала сокращать персонал. И часто это происходит без каких-то компенсаций. Работодатели призывают увольняться по собственному желанию и без выплат, что приводит к судебным разбирательствам. Сокращения идут в IT, цифровом маркетинге, финтехе и консалтинге.
3: Да, это какая-то грустная новость. Будем надеяться, что все, кого сократили, найдут новую прекрасную работу.
2: Еще лучше, еще выше оплачиваемый и ближе к дому.
3: Ведь говорят, что на самом деле безработицы-то нет, и каждый что-то может найти. Ну, в общем, будем надеяться, что это так. Москвичи, Артем, начали покупать гаражи для проживания вместо квартир. Причина простая. Цены на гаражные боксы в разы ниже, чем обычное жилье. Находятся они иногда вполне в приличных районах города. Но там нельзя официально прописываться, так как это нежилое помещение, но жить можно. И даже если люди снимают обзор, как они купили гараж, там, знаешь, и кухня, и диван, ну, просто окна странные.
2: Слушай, ну так это может быть просто уже какой-то дом, просто он называется гараж, а по факту это уже и не гараж.
3: Но на самом деле...
2: Смотря какой метраж, а может не гараж.
3: Какая-то ситуация, ребят, скажите, странная, что, ну, были времена, когда там человек работал на заводе, например, ЗИЛ, ему выдавали квартиру, хотя он там, допустим, приезжал в Москву из другого города.
2: Так.
3: Сейчас это вообще немыслимо. И когда люди для прикола пытаются рассчитать, какая бы была ипотека, какой был бы платеж и сколько лет платить, угу. То есть реально люди такие, да куплю-ка я себе гараж, ну, или квартиру в Воркуте в замороженном доме. Живите кто хотите. Ты видел вот эту новость, что зумеры переезжают в Воркуту?
2: Конечно, видел. А что, замороженные дома?
3: Ну, там
2: по-моему,
3: же...
2: там нормальные дома, нет?
3: Нет, там есть, в общем-то, не... посмотри, Воркута, в интернете напиши, Воркута, замороженные дома.
2: А, замороженные дома?
3: Но там, типа, люди ушли, а отопление осталось, и выбиты где-то окна, и там прям сосульки, там какая-то ледяная пещера, а не квартира.
2: Ничего себе.
3: Посмотри в интернете, про это много фильмов.
2: Так, рейтинг счастья россиян упал до минимума.
3: Ну, кстати, позитивные новости.
2: Да. За мат в общественном транспорте могут оштрафовать на 1000 рублей или даже впаять 15 суток. Поступок расценивается как мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
3: сопровождающееся
2: бранью в общественных местах. Что?
3: Ну, если я в своей машине в окно, например, заору на кого-то матом.
2: Да заори, я чё?
3: Это тоже
2: штраф? Ты так и делаешь обычно. Когда тебя это смущало, я не знаю.
3: В какой момент начнут за это штрафовать?
2: Да не будут тебя никто штрафовать, они потом, когда увидят... Нормально.
3: Да, хорошо. Новость для тех, кто слегка ожирел. Сокращение рабочей недели может помочь снизить уровень ожирения. Исследователи из Квинслендского университета пришли к выводу, что сокращение рабочего времени может положительно влиять не только на уровень стресса, но и на здоровье в целом.
2: Так, а если не работать, вообще будешь худой просто, потому что денег не будет на продукт.
3: Есть не на что.
2: Да.
3: Много. Ну ладно.
2: Что ладно?
3: Просто подумала, что это слишком экстренная мера. А вот, ну просто мне вот понравилось 3 дня отдыхать. Хотя бы раз в месяц нужно делать такую укороченную неделю.
2: Кому еще надо укороченную неделю раз в месяц на 4 рабочих, 3 выходных, да?
3: Вообще хорошо.
2: Так, ладно, россияне скучают по удаленке, поэтому ищут работу в офисе. А, скучают на удаленке, а не по удаленке.
3: Ну, конечно.
2: То есть на удаленке скучно, любая работа в офисе приветствуется.
3: Ну, подожди, а кому на удаленке скучно? Ведь если работать, то будет не скучно, если ты дома лежишь такой, у меня удаленка, или листаешь.
2: Если нет детей, вообще, я считаю, там, это скука, скукотейшая. Ну, а дети... если есть дети, уже, да,
3: но
2: нормально.
3: Но они в школе в основном дети-то?
2: Или... Ну, разного возраста бывают дети, Марин. Да. Некоторых уже, как бы, закончили школу. Так, ладно, 34% опрошенных заявили, что в офисе чувствует уверенность в завтрашнем дне, а на удаленке такого у них нет. 24% опрошенных признали, что на удаленке сталкиваются со скукой, и отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Ну, вот, в принципе, наверное, пока все новости к этому часу. Все, что мы успели рассказать.
3: Все, что хотели, то и рассказали, дорогие друзья.
2: Нет, мы много чего хотели. То, что успели, то и рассказали.
3: А скоро наш фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Просто я устал.
1: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
2: Среда на календаре, 13 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды в экватор рабочей недели. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе. Совет дня песни. А у Александра Розенбаума.
3: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции, возможные конфликты на пустом месте. А ваша песня в этот день по клавишам Алены Петровской.
2: Близнецы, избегайте сегодня случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. А ваша песня «Это Лена» Виктора Дорина.
3: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. Сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение ловите в песне «Застольная» Таисии Повали.
2: Львы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. А ваша песня в этот день «Девочки, он занят» Тамара Кутидзе.
3: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. Весна требует обновлений. А настроение ловите в песне «Рубаха-парень» Евгения Григорьева.
2: Весы, смело беритесь за самые трудные, сложные, невыполнимые дела. Верьте в свои силы, и у вас все получится. Ваша песня «Мамины подружки» Михаила Круга.
3: Скорпионы, хороший день для публичного выступления. Все пройдет успешно. Начальство вами довольно. И самое время просить прибавки к зарплате. А ваша песня в этот день «Гуси» Алексея Петрухина.
2: Стрельцы, вас ждут приключения, неожиданные знакомства, а ваша песня «Все пройдет» в исполнении Владимира Ждамирова.
3: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими невероятными результатами. А настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
2: Водолей, этот день станет одним из самых лучших в мае. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
3: Рыбы, очень скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться успеха. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы окружающих, а ваша песня в этот день «Дурак ты, Вася» группы «Лесоповал».
2: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
3: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
4: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОП. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российский авторынок растет третий месяц подряд. Вкладчики все активнее забирают средства со счетов и тратят накопления на крупные покупки, например, автомобили. Об этом агентству Prime рассказал финансовый эксперт Алексей Кричевский. По его словам, в апреле продажи машин выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, часть средств перетекает в корпоративные облигации с более высокой доходностью. Ожидается, что переток с депозитов продолжится. Одни будут искать выгодные вложения, другие тратить на повседневные нужды, чтобы компенсировать рост цен. Клубника в России за месяц подешевела почти на треть. Килограмм ягоды в середине мая в торговых сетях обойдется в 800 рублей, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Снижение цен связано с поступлением первого отечественного урожая и расширением предложения. Доля российской клубники составляет сейчас около 40%. Показатель будет расти по мере наступления сезона. К лету российская ягода занимает основную часть полки, а в межсезонье клубника поступает из Египта и Йемена, Молдавии. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Пилотный проект запустят в Шереметьево и Пулково в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Нововведения коснутся рейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим ЕГЭ. Как считаете, нужно ли платить школьникам за высокие баллы на экзамене? Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы даже не будем у вас интересоваться, готовы ли вы расцеловать это утреннее шоу. Просто надеемся, что все хорошо.
2: Надеемся, что готовы на самом деле.
1: Честно говоря, да.
2: Вас очень любим. Надеемся, что вы нам отвечаете взаимностью. Но мы сейчас не про любовь будем говорить откровенно.
1: Про любовь к деньгам и хорошим оценкам.
2: Да, смотрите, новость такая. Выпускники из Подмосковья, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
1: Хорошие деньги, чтобы помочь родителям.
2: По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, выплата предусмотрена и для педагогов, которые подготовили двух и более выпускников, которые набрали максимальное количество баллов по госэкзамену. Педагогам будут выплачивать по 150 тысяч рублей. В прошлом году в Подмосковье 31 школьник сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум более предметам, и среди них есть даже двое школьников, которые набрали по 300 баллов, и 20 человек с результатом в 200 баллов.
1: Но я считаю, что вот ребята, которые набрали по 300 баллов, они вообще должны были сорвать джекпот. То есть они должны по 300 тысяч
2: минимум получить. А тот факт, что они и так поступают на бюджет, это не является бонусом? Мы у вас хотим спросить,
1: мы все-таки бонус для преподавателя, для ученика.
2: История в Подмосковье, то ли, предлагают, что это случится. Мы хотим у вас узнать, как вы думаете, нужно ли это распространять практику на всю страну? Нужно ли, чтобы государство школьникам доплачивало за хорошие результаты?
1: Прекрасный стимул, Марин. Ну, прекрасный стимул. Дети сейчас не очень-то, в принципе, стараются получать высокие баллы, потому что многие говорят, да зачем нам это надо, да я пойду там туда, после 8-9 класса уйду, пойду в колледж, училище и прочее.
2: Ну, давайте это обсудим, потому что тема спорная.
1: А вот я например, считаю, что да, это очень хорошая инициатива. Она, конечно, не поможет всем сразу сдавать на 100 баллов эти экзамены.
2: Ну, подожди, а учителям доплачивать, если...
1: Ну, это классно. Это классная вообще история.
2: Ну, а получается, если тебе не доплачивают, значит, ну, все остальное...
1: У репетитора деньги отнимать,
2: понимаешь?
1: А учителям
2: работу
1: давать.
2: Учителя, в принципе, учить, как бы, ну, не знаю, как-то все это странно. Где столько денег взять, если все вдруг станут отличниками?
1: Марин, у нас богатая страна. Мы живем в самой лучшей стране.
2: Короче, давайте эту тему обсудим.
1: А все остальные страны нам завидуют.
2: Должно, я знаю про это. Вот. Должны ли, Андреас писал нам что-то на эту тему, должны ли в государстве доплачивать за хорошие оценки нашим школьникам,
1: выпускникам? Пишите +7 909 955 103 и 0. Ну вот ты.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуально. Карта 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, новость следующего плана. Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Вот.
2: Ну вот, хотелось давайте сразу обозначу.
1: Давайте
2: я
1: обозначу.
2: Свой взгляд
1: обозначь,
2: на эти
1: Марина,
2: вещи.
1: Пожалуйста, свой
2: хорошие оценки на
1: непопулярные взгляды.
2: Должны быть и так мотивации для ученика, потому что если он хорошо сдает ЕГЭ, он поступает на бюджет, он может выбрать любой вуз, который ему нравится, любой факультет, и переехать там из Подмосковья, учиться в Москве, жить в общежитии. Все это здорово и классно. Это должно быть мотивацией, а не вот то, что он выиграет вот эти, ну, я даже не знаю, эти деньги он получит.
1: У тебя на работе есть мотивация?
2: Зарплата.
1: А премия? Это приятный бонус к твоей зарплате или нет?
2: Хорошо, что должен сделать радиоведущий, чтобы получить премию? Ну, я имею в виду, я понимаю, те, у кого есть какие-то из серии, там, кто продает что-то, да, рекламу, у него могут быть бонусы и
1: мы
2: премии.
1: Мы сейчас не конкретно про нашу профессию
2: говорим.
1: Просто
2: есть очень много профессий, понимаешь, где нет такого критерия, за что, что он может улучшить своей работе,
1: приятно,
2: чтобы он рассчитывал на премию.
1: Но премия в целом это приятный момент. Здесь же то же самое, понимаешь? Премия для преподавателя, который...
2: Это его работа обучать детей, чтобы они хорошо усваивали материал. А если дети...
1: А это не стимул для преподавателя работать еще
2: А получается,
1: лучше.
2: Нет премии, значит, он... Я к тому, что как происходит, допустим, сейчас? Дети весь год получают плохие оценки, а есть вот это вот МЦКО, или как она называется?
1: Да.
2: И детям говорят, не переживайте, это учители проверяют. И я сама знаю примеры, когда ребенок весь год учится плохо, и почему-то каким-то чудом МЦКО он пишет на 4, а не на 3, как обычно были все остальные контрольные, потому что это проверяют как раз работу учителя, якобы.
1: Да,
2: мне
1: что?
2: Кажется, это такая спорная история. Я только за то, чтобы поддерживать детей, как-то их радовать. Ну, допустим,
1: но ты против того, чтобы учителям деньги... платили деньги 150
2: Хорошо.
1: Тысяч рублей, если они 100 бальников.
2: Я сейчас не про учителей, выучили. Я про детей. Ну, я к тому, что учителя, ладно, это...
1: То есть учителей не трогаем?
2: Учителей не трогаем, мы
1: премию
2: сейчас про детей
1: спрашиваем. Учителям не обсуждаем.
2: Дали подростку 100 тысяч рублей, на что он их потратит? Отдаст родителям?
1: Как вариант. Почему
2: или
1: нет?
2: Как вариант, ну, а почему если... нельзя тогда какой-нибудь путевкой в
1: послушай
2: лагерь,
1: меня.
2: На
1: почему
2: отдых
1: куда-то? Послушай меня, вот ведь дети, которые сдают ЕГЭ на 100 баллов, в, не знаю, 90% случаев или, может быть, чуть меньше, все равно еще были задействованы, мне кажется, репетиторы. Не всегда учителя вывозят вот эту всю историю, и чаще всего родители нанимают еще и репетиторов.
2: 100 тысяч ребенку, 150 государства платят учителю, а родители...
1: И вот, родителям как раз эти деньги на компенсацию занятия репетитора. Родители же из своего кармана
2: платят
1: репетитору.
2: Тогда подожди, а учителю зачем платить, если это репетитора заслуга?
1: А здесь надо выяснять.
2: А как
1: вот
2: ты это выяснишь?
1: Вот тут служебное расследование проводить.
2: Так еще надо найти специальных людей, кто будет расследовать это?
1: Ну, с другой стороны, Марин, я думаю, что в любом случае, ну, посмотри, сколько было таких учеников, которые там сдали по двум и более. 31 человек, Марин. 31 человек, 31 учитель получит по 150 тысяч. Ну тебе что, жалко эти деньги? Тебе жалко вот эти деньги? 31 человек по 100 тысяч ученики вот эти. Это разорит бюджет нашего государства.
2: Ну, понимаешь, дело же не в оценках, а
1: мы
2: в знании.
1: Мы живем в самой богатой стране. А все остальные страны нам завидуют. Дорогие друзья, что вы думаете по этому
2: Сегодня
1: поводу?
2: Ты уже пишите. Говорил.
1: Да, я буду это часто говорить, потому что ты упрекаешь нас в том, что у нас в казне нету денег для вот этих прекрасных 31 школьника.
0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: ИП Телухин АА. УкрАНП 304-526-011-800-121.
7: Весной принято начинать что-то новое.
6: Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
8: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
7: Как атака? Любовь. К новой Ладе. Любовь.
9: Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
10: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Тебе сколько лет, крошка моя?
15: 18 мне уже.
14: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
16: 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
17: Билеты в кассах города. 12+.
18: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио Шансон.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, сегодня мы хотели бы с вами обсудить интересную тему. Предлагается платить ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, сразу же 100 тысяч рублей и преподавателям по 150 за то, что они хорошо поработали и подготовили грамотных учеников. В общем, что вы думаете по этому поводу? Я, Артем Демин, за эту инициативу. Марина Дымова считает, что платить так, ладно, не надо, потому что деньги развращают.
2: Почитаем сообщение от наших слушателей. Пишет нам Вячеслав Корнеев. Мариночка, да не хорошие оценки, а знания. Знания должны быть мотивацией. В СССР первых лет стрёмно было быть неучим. И поэтому Москва тех лет превратилась в город студенческое общежитие. Но это вы, конечно, не прочитаете, так как Мюллер Андреас, он вам милее, наверное. Вячеслав, хватит нас ревновать к Андреасу. Андреас тоже написал сообщение, можешь почитать.
1: Да?
2: Да.
1: Я даже не
2: Открывай
1: видел.
2: Открывай мессенджер, вот тот, который не Макс.
1: Так, ну...
2: И читай, потому что там опять на меня как будто
1: вот
2: подоест.
1: Наконец-то до кого-то дошло, что надо поощрять учеников, учителей. Марина, не надо завидовать другим детям. Я понимаю, что ты тоже хорошо училась, но в твое время не было таких идей, чтобы поощрять меня лично. Это не касается моей дети тоже, они уже взрослые. Но так что я только за то, чтобы детей поощрять. Всем мира, добра, счастья и любви.
2: Просто
1: спасибо, Андрей.
2: Кажется, что вот эта история с поощрением, во-первых, почему это касается только Подмосковья? Что в других,
1: так это только
2: в других регионах дети,
1: Марин,
2: не более достойные?
1: Мне кажется, это только
2: Во-вторых, не
1: посмотреть.
2: Будет ли это поводом для всякой коррупции?
1: Опа!
2: Ну, типа, подставные хорошие баллы за ЕГЭ, еще что-то. Ну, как бы, почему нет, да? Если дело заходит про...
1: А ты не веришь комиссии, которая проверяет работу?
2: Слушай, ну сколько, помнишь, были какие-то скандальные истории, что в каком-то регионе все прям супер классно написали ЕГЭ? Ну, как бы, все бывает, понимаешь? Все проверить крайне сложно, тем более сейчас многое начинает проверять уже искусственный интеллект. Короче, могут быть всякие, знаешь, странные моменты. Это первое. А второе, что меня волнует, ну, как бы, больше всего, именно... как идея. Ну, почему детей мы сразу настраиваем на то, что все в этой жизни только ради
1: это
2: денег?
1: Это уже взрослые дети. Это выпускники, Марина.
2: Ну, мы уже как-то обсуждали, даете
1: люди
2: ли вы детям...
1: Люди в этом возрасте уже многие подрабатывают
2: деньги
1: дети.
2: За хорошие оценки, например. Я реально против этого. Я считаю,
1: это
2: человек должен...
1: Ну, это по приколу родители просто там...
2: Ну, в смысле,
1: там, по приколу? Ну, по приколу. Это лишней любви не бывает, но это просто, чтобы вот как-то свое чадо милое побаловать, вот как-то вот ему что-то сделать приятное.
2: Но при этом вот
1: получил
2: у меня есть
1: пятерочку.
2: Подруга, ты вчера ее видел.
1: Ну, вот тебе пятерочка.
2: У нее есть старшая дочь, которая в шестом классе, и младший сын во втором. Угу. И дочь говорит, я помогу младшему брату с уроками за деньги. Но, с одной стороны, это весело и прикольно, а с другой стороны, ну, это все, если так будет везде и всюду, и все будет только ради денег, какое поколение мы воспитаем? Ну, в Советском Союзе кому-то прям вот 100 тысяч предлагали.
1: 31 человек будет вот избалованное поколение.
2: 31 остальные... это сейчас, когда они доплачивают. А я тебе говорю про то, что будет потом.
1: Марин, не будет много 100-бальников, ну как-то не крути. Это не та оценка, которую легко получить.
2: Хорошо, давайте почитаем сообщения наших слушателей. Я с тобой не могу спорить.
1: А как ты можешь со мной спорить? Как ты можешь со мной спорить, если у тебя нет аргументов?
2: Ну как у меня нет аргументов?
1: Марина права. О, первый аргумент. Лично я категорически против переводить образование на денежные рельсы. Это перебор. Итак, в вузах сплошь платное отделение. Школьники учатся для получения знаний, а не для денег. Кошмар. Надо менять всю систему образования, а не вводить учебно-денежные отношения. Ну да, давайте все школы сейчас разгоним и заново будем все набирать.
2: Сергей,
1: хорошая инициатива, Наталья, спасибо.
2: Это очень хорошо, это мотивирует и детей, и учителей. Я тоже детям за хорошие оценки и контрольные даю денежное поощрение, ведь они заработали это. За хорошую работу мы, взрослые, тоже хотим премию. Так это тоже премия нужно оценивать. Было бы это классно, дети заслуживают премии. Дружеским приветом от Сергея. Да заслуживают дети премии, конечно, но бывают, допустим, что семья не очень обеспеченная, и они не могут детям, допустим, у них там 5 детей, они всем не могут платить за хорошие оценки. Ну, потому что когда-нибудь в семейном бюджете и заканчиваются деньги. Ну, то есть, как бы, ну, это странно. Почему ребенку надо платить за хорошие оценки?
1: Ну, не бывает это так, что будущее, все 5 детей учатся в одном классе, и всем им надо платить.
2: Ну, как, понятно, не в одном, в разных. Но
1: смотри,
2: если ты
1: родители,
2: старшему платишь
1: когда
2: за хорошие оценки,
1: родители
2: младший тоже
1: когда родители решают платить детям за хорошие оценки, Они это принимают, исходя из финансовых своих каких-то соображений и состояния бюджета семейного на тот момент. Если у тебя 5 детей, понятно, что тебе даже в голову не придет детям это предложить.
2: Мне понравилось сообщение от Виктории, которая говорит, как, что детей на скорых увозят, какой для них стресс экзамен. И прикинь, для кого-то стресс он написал на тройку, ну просто не дается ему этот предмет, а кому-то соточку дали. Ну это странно, это оценка, это знание.
1: Соточку дали за что? За то, что он пахал все эти там кучу лет.
2: Ну а другому это не дает. И он будет думать, вот я неудачник, расстраиваться и вообще...
1: Тот даже не узнает, что тот получил соточку, а этот не получил.
2: Ты думаешь, дети не будут про это рассказывать и хвалиться? Будет какая-то конфиденциальная информация?
1: Ну, не знаю.
2: Давайте послушаем автомобильные новости. Вы пишите, что вы думаете по этой теме. Тема важная, тема касается всех, у кого есть дети или кто сам уже учился в школе.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что вы заскучали по новостям об импортозамещении. Москвичом, «Волгой» и «Теннетом» уже никого не удивишь. А вот встреча с новым брендом «Сенат» нам только предстоит. Исходя из названия, можно подумать, что под новой маркой могут продавать доступные версии автомобилей «Аурус». Но нет. Первая модель «Сенат 900» уже прошла обязательную сертификацию. Из опубликованных документов следует, что длина седана составит 5 метров 14 сантиметров. Приводить автомобиль в движение будет 3-литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 326 лошадиных сил. Также в технической спецификации значится пневмоподвеска и полный привод. Я, конечно, ни на что не намекаю, но автомобиль с идентичными параметрами мы знаем как китайский бизнес-седан Hongqi H9. Информации о ценах и начале продаж Сенат 900 пока нет, но известно, что модель будут собирать на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: отвали.
1: Реклама.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlee. Вкусные таблетки TixFlee профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Каждый преступник совершает ошибки.
16: Я говорила.
17: Один метод.
18: Букеты, конфеты.
19: Следственный комитет.
17: Ни одной зацепки.
2: Что само по себе подозрительно.
16: Да.
17: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
17: Новые серии.
4: И вот тут
8: что?
4: Что-то произошло.
17: Вечерний детектив.
4: Свежий.
17: В четверг и пятницу. 18:10.
4: Отлично.
17: На канале ТВ-центр.
3: Я знаю, что произошло.
17: Возрастное ограничение 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Откровенно, сокровенно.
15: Откровенно о сокровенном.
9: Итак, сегодня мы с вами решили обсудить, нужно ли детям платить 100 тысяч рублей, если они сдают ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, и нужно ли платить преподавателям этих детей по 150 тысяч рублей, ну, как премия за то, что подготовили хороших и грамотных учеников. Привет, ребята! Учителю надо платить за хорошие баллы. А вообще ЕГЭ надо отменять и вернуть все, как было. А то они 10-11 класс не учатся, а только готовятся к ЕГЭ. Хорошего вам дня!
0: пишет нам Иван, у которого сегодня день рождения.
1: Поздравляем. С днем рождения вас, Иван. Так, Валерий, сообщение просто услада для моих глаз. Ну-ка. Надеюсь, для ваших ушей, для тех, кто со мной согласен. Считаю, что материальное поощрение учеников, тем более на фоне нередкого конфликта и даже нападения на учителей, создаст еще более сложную ситуацию. Сумма довольно приличная. Уверен, главное приобретение знаний, а не материальная заинтересованность. А вот педагогов поощрять желательно. Их роль нелегкая и очень важная. Вот, что пишет там Валерий. На самом деле, я понимаю, если бы, допустим, кто сдал ЕГЭ хорошо, да, на вот эти 100-бальники, какое-нибудь путешествие по стране, показать им Камчатку, Владивосток, ну вот какие-то, знаешь, куда действительно сложно, дорого добраться. И
0: ты 100 тысяч зажала на учеников, а теперь ты хочешь разбазаривать совсем огромные деньги. На Камчатку их отправить.
1: Я к тому, чтобы были для них какие-то классные путешествия, что дети едут и смотрят, какая у нас классная, красивая страна. А не так, что им дали эту сотку, они ее потратили на маркетплейс. Ну, конечно, ну я тебя умоляю, прям ты у 11-классника заберешь, он скажет, это мне на выпускной.
0: А я платил за репетиторов, давай верни бабки сюда.
1: Ну, ты понимаешь, да, о чем мы говорим? Конечно. Давай сейчас не будем шуток.
0: Ладно, хорошо, так, тема отличная. Надо детей поддерживать и стимулировать. Многие, думаю, станут стараться еще лучше. Учителям тоже будет стимул не просто выдать тему, а объяснить ученикам, чтобы они усвоили и сдали потом прекрасные экзамены. Учителю хорошо и детям, все счастливы и довольны. А родители вообще в шоколаде, написала нам Туся.
1: Ну, классно. Все в шоколаде, а размер шоколадной плитки уменьшается в России, тем не менее. Сами понимаете, что это не совпадение. Брэдок нам пишет, а вот вы что думаете, куда пойдет 100-бальник после школы? Правильно, в университет, потратить там 5 лет. А куда он пойдет работать? Сварщиком или газорезчиком?
0: Почему?
1: Нет, он возьмет чемодан и будет носить еду.
0: Почему?
1: Курьер. Такие сейчас реалии. Поэтому пусть после школы
0: какие
1: сразу
0: реалии?
1: Берут чемодан и носят еду, пишет Брэдок. Вот такой настрой.
0: Ну,
1: человек.
0: Потому что Брэдок, видимо, не заканчивал какие-то...
1: смотря какой вуз, понимаешь?
0: Вузы, конечно.
1: Например, ты не видел в интернете, может быть, вы тоже, наши радиослушатели, видели история, когда на Патриарших прудах опрашивают людей, кто сколько зарабатывает.
0: Ну, это...
1: И сейчас вышли новая часть там, видеороликов, где около университета имени Баумана опрашивают около Бауманки, в общем,
0: студент.
1: Типа, сколько стоит ваша одежда, там еще что-то. Там реально такие простые, душевные ребята, которые учатся, у которых деньги не на первом месте. Это люди, которые действительно грызут гранит науки, которые поступили в Бауманку. Это совсем другой тип людей.
0: Абсолютно.
1: И они явно потом не останутся без работы.
0: МФТИ то же самое.
1: Да, много есть таких вузов.
0: Вот, МАИ то же самое.
1: Я думаю, что не только в Москве, но и в Петербурге. И...
0: Про другие города ничего не говорю, потому что
1: Новосибирск,
0: ну,
1: у нас много, я имею в виду, и в Казани много мощных вузов.
0: Конечно, конечно. Так, доброе утро. Инициатива хорошая. Почему бы не доплачивать за отличные знания? И учителям тоже надо доплачивать за отличные результаты. А науку надо пропагандировать и развивать. А не всевозможные песенные конкурсы. А то вся страна поет, а развития никакого нет, пишет Надежда.
1: Ну, слушайте, если все по телевизору любят смотреть, как кто-то поет.
0: Ну, да.
1: Теперь это
0: если они, правда,
1: отказаться?
0: Хорошо поют. Я вот смотрю на них, думаю, ну, ведь хорошо поют. Не так хорошо, как
1: Давайте
0: Иван Кучин, конечно,
1: Ивана
0: хорошо.
1: Кучина послушаем, а тему продолжаем. Пишите, что вы думаете.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
9: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-мок. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Нижнем Новгороде 9 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Роспотребнадзор совместно с пограничной службой усилил контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение на территорию страны хантавируса «Андес». В Роспотребнадзоре добавили, что вспышек известного в России варианта хантавируса не зафиксировано. Ситуация стабильная и контролируемая. Регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонения от обычной картины заболеваемости. Правительство Нижегородской области и группа компаний «Детский мир» заключили соглашение о сотрудничестве на площадке Конгресса индустрии детских товаров. Планируется совместно проработать механизмы грантовой поддержки для нижегородских производителей детских товаров, запустить пилотный проект по развитию сотрудничества с маркетплейсом торговой сети, а также внедрять инструменты электронных сертификатов, рассказал глава Минпромторга области Максим Черкасов. Добавлю, на Конгрессе индустрии детских товаров работает стенд Нижегородской области. На нем представлено более 150 наименований продукции участников регионального кластера. Россиянам выплатили уже более 2,3 миллиона рублей за жалобы в полицию на пьяных водителей, подсчитал «Коммерсант». Сейчас такая практика применяется в 15 регионах. Причем размер выплат ежегодно растет и кое-где достиг уже 20 тысяч рублей за сообщение. Эксперты призывают расширять практику премирования на всю страну с помощью портала госуслуг. Напомню, в Нижегородской области вознаграждение за сообщение о нетрезвых водителях составляет 5 тысяч рублей. Музеи области 16 мая присоединятся к традиционной федеральной акции «Ночь музеев». В год Единства народов России тема мероприятия «Родное». Только в Нижнем Новгороде будут работать более 60 различных площадок. Во время проведения «Ночи музеев» с 16 до 22 часов вход в большинство учреждений будет бесплатным. При этом некоторые мероприятия можно будет посетить только после предварительной регистрации. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Людочка.
4: Да, Игорь Иванович.
3: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
4: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
5: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: любимые песни. «Я куплю себе дом», «Вагон», «Столыпинский», «Кореша» и много-много других песен, на которых уже выросли несколько поколений.
1: Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая для лиц старше 18 лет.
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Ну а мы продолжаем обсуждать острую социальную тему. Стоит ли платить 100 бальникам по 100 тысяч, а их преподавателям по 150?
1: К нам сейчас в студию зашел наш коллега Александр, у которого дочка как раз училась в Подмосковье, закончила со 100-бальным результатом у нее по ЕГЭ. И учительницы уже, это сколько, наверное, было года 2 назад, учительницу наградили, дали ей 100 тысяч. И представляете, невероятная учительница, которая с девочкой поделилась, дала ей 20 тысяч и говорит, это и твоя заслуга тоже. Вот это действительно классный пример, когда все сложилось, и девочка это, конечно, после такого учителя выбрала, что она хочет работать в школе сама учителем, потому что такой пример, такой какой-то общей работы, что это нужно и учителю, и ученику, это здорово, классно, но мне кажется, это какие-то супер единичные слушатели. Если бы, например, я лично не знала нашего коллега Александра, и мне бы это кто-то рассказал, я бы подумала, да это вранье какое-то, но Александру я верю.
0: Так, доброе утро, ну и тема вы сегодня, конечно, подняли. Денежная мотивация — это хорошо, но мотивировать надо учителей, и, возможно, не деньгами. Пока школа оказывает услуги, не отвечает за качество образования, только толка не будет. У меня ребенок 6 класс заканчивает, и я уже на репетиторов кучу денег трачу. Когда я училась, учителя старались научить всех. А сейчас они делают все, только чтобы дети не хотели учиться. И я это вижу не только по своему ребенку. Нам, слава богу, повезло, но моя работа связана со сферой образования очень тесно, и то, что творится сейчас в школе, никакими деньгами не исправить, пишет Виктория, но не предлагает Виктория никаких конкретных способов решения этой проблемы. Просто говорит, что учителям нужна мотивация любая, кроме денег.
1: Ну, это, конечно, я думаю, не про всех учителей. Вот Юля нам пишет. Доброе утро, любимые ведущие радио «Шансон». Я считаю, что не все в этом мире измеряется деньгами. Ученики учатся исключительно для себя. А стимулом для хорошей учебы может стать, например, поступление в дальнейшем в высшее учебное заведение без экзаменов. А что касается учителей, то они работают не бесплатно. Они получают зарплату за свою работу. И в мое время не было никаких поощрений за хорошую учебу. Во всяком случае, у меня. Поэтому я считаю, что это сейчас дело не обязательно. Вот я с Юлей согласна, потому что реально, если мы заранее говорим ученикам, что получишь 100 баллов, получишь 100 тысяч, ну,
0: мне кажется, это нет. Я считаю, что...
1: Ну, тогда пусть в институт он
0: поступает на общих основаниях. Безусловно. Мне кажется, что люди будут сдавать на 100 баллов не потому, что, Марина, они получат 100 тысяч. Ну, то есть не денежная вот эта вот премия будет стоять во главе угла. Все равно будут стоять высокий балл нужен для того, чтобы, конечно, поступить в вуз, который ты хочешь.
1: Слушай,
0: эти 100 тысяч, ну это просто такая...
1: На
0: вот,
1: самом деле...
0: Ну ты молодец, вот на иди отметь, сходи
1: детей,
0: в ресторан
1: с
0: родителями.
1: Все эти экзамены, это жуткий стресс.
0: Ну,
1: и многие дети так из-за этого переживают, что
0: только
1: действительно...
0: Только 100-бальники переживают, остальные...
1: Другие тоже переживают,
0: поверь. Ну, не
1: поверь.
0: Так сильно, поверь.
1: Поэтому...
0: Переживают, но не так сильно.
1: Вот Валентин Валентинович из Санкт-Петербурга вот что нам пишет. Я считаю, что платить за достижения в учебе не надо, потому что это демотивирует на будущую жизнь. Можно договариваться о выполнении неких желаний, лучше всего нацеленных на развитие талантов. Кстати, платить за репетиторов, фанатично искать тех, кто натаскает, это тоже не вариант. Это не учеба, это про что-то другое, про амбиции родителей.
0: Никакие амбиции. Если ребенок не вытягивает предмет, а классный руководитель и... учитель по этому предмету ничего не делает, то ничего не остается, как обращаться к
1: репетитору. Репетитор натаскал на эти 100 баллов, а деньги получит и учитель, и ученик. Все здорово, да?
0: Если
1: как
0: натаскал репетитор, то легко. У меня за каждого репетитора переводы денежные висят вообще-то, ничего.
1: Ну и ты потом скажешь, вот этому учителю не платите, он здесь ни при чем.
0: Абсолютно, абсолютно правильно.
1: Но это разрушает полностью уважение к педагогу, например.
0: Не разрушает. Это будет стимулировать педагогов, я абсолютно в этом уверен.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не хуже.

0: после встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, мы сегодня говорим о том, стоит ли платить 100-бальникам по 100 тысяч, а преподавателям по 150. Вот пишет нам Алена из Ростова-на-Дону. Доброе утро. Я считаю, премию надо давать родителям, которые 100% платили репетиторам. Ну, вот, кстати, про репетиторов. Я считаю, что вот если доказан факт, что ученик занимался с репетитором, вклад преподавателя минимальный был в эту дисциплину, то, конечно, не надо платить преподавателю деньги.
2: Это должна быть какая-то специальная комиссия, которая...
1: Да какая комиссия? Просто скажут, что у вас был репетитор? Да, был. Вы можете это подтвердить? Да, могу. Вот репетитор, вот деньги для перевода.
2: Вот история.
1: Два раза в неделю по 1500 я ему переводил.
2: От моих знакомых, которые тоже живут в Подмосковье, сын... планировал поступать на географический факультет МГУ.
1: Так.
2: И последние несколько лет учебы в школе, 10-й, 11-й класс, 9-й, он занимался с репетитором по географии, чтобы ее сдать.
1: Да.
2: Получил 100 баллов. А учителя в школе по географии, как это водится, очень часто меняют то один, то другой. В итоге учитель получил эту подмосковную выплату.
1: 100 тысяч.
2: 100 тысяч, не 150, а 100. С мальчиком он не поделился. А родители, я думаю, намного больше, чем 100 тысяч, вложили в репетиторов за те 2 года, что сын занимался с учителем географии. Поделился ли учитель как-то, учительница русского языка? Нет.
1: Это потому, что вот еще порядок не наводили в этой сфере.
2: А наведут, ты думаешь?
1: Я думаю, что конечно. Потому что если это будет вот уже прям четко, да?
2: Так вот, в Подмосковье эта история давно работает с выплатами 100-бальником. И получается, что никак это не проверяют.
1: А надо проверять, товарищ.
2: А с другой стороны, если репетитор так натаскал, то почему этот репетитор в школу-то не идет работать?
1: Потому что он столько не заработает в школе. Там надо домашнюю работу проверять.
2: Может, тогда надо освободить учителей как-то от какой-то дурацкой бюрократической нагрузки всей этой писанины.
1: Это ты сейчас хочешь разрушить...
2: им время на то, чтобы они действительно занимались образованием детей.
1: Министерство образования сейчас распустишь,
2: Марин,
1: своим
2: подожди,
1: предложением.
2: Распускать никого не надо, пусть работают, пока надо...
1: Давай, это...
2: Вместо 100 по 30, надо
1: свои вот эти вот реформистские настрои пока...
2: Отрицаешь, предлагай. Вот. Дмитрий вот пишет, а давайте начнем с того, что говорят учителя для школы, это вводный материал. Дальше делайте, что хотите. Я поддержу Марину. Нечего платить ни учителям, ни ученикам. В советском образовании не было поощрения в денежном эквиваленте. Грамоты, на крайний случай. Какие-нибудь там часы, будильник. Все. А теперь за оценки им платить надо? Это бред полнейший. У меня дочь поступила на юридический факультет, на бюджет. Отучилась, правда. Но работать в этой сфере не стала. А сын лоботряс. Как бы мы ни подходили к его учебе, ему это просто не давалось. Вот Дмитрий адекватно смотрит на вещи и даже на своих детей.
1: Скоро вернемся, продолжим тему.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского легендарный Буцефал. У Александра Суворова верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
6: Я пропою, сроки всем максимум дают.
7: Здорово. Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
9: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
10: В галерее «Ашан» в Миге, в ЦУМе и в торговом центре «Гагаринский».
11: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
12: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20. ОСС группы «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная дживинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
14: 0+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Платить или не платить? Вот в чем вопрос. И этот вопрос мы хотели бы с вами сегодня обсудить, дорогие друзья. В общем, есть предложение. Платите 100 бальником по...
2: В Подмосковье так уже делают, платят
1: 100 тысяч.
2: Учителям.
1: Угу. А теперь еще, да, учителям платят. Учителям повысят до 150 выплаты. А самим ученикам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, по двум и более предметам, по 100 тысяч рублей предлагают платить. Ну, в смысле, уже платят там, да, в Подмосковье.
2: Марина пишет, считаю, что детей поощрять за 100 баллов обязательно нужно. А учителей-то за что? 2 года назад сын сдавал ЕГЭ. И то, что он хорошо сдал, полностью заслуга репетиторов. Вот. Учителя, начиная с 9 класса, постоянно детям говорили, вы не сдадите ЕГЭ, в 10 класс вам не надо. А потом те, кто пошел в 10 класс, постоянно говорили, хотите сдать ЕГЭ, нанимайте себе репетитора. Сплошные нервы. И у детей, и у родителей. Когда сын сдал ЕГЭ, счастью его предела не было. И все дети в классе тоже занимались репетитором.
1: Вот я считаю, что не должно быть так, что дети, деньги автоматически отправляются учителю, когда ребенок получает 100 баллов по двум и более предметам. Сначала должна быть какая-то, ну, комиссия, не комиссия.
2: Ну, то есть еще нанять людей каких-то дополнительных?
1: Ну, вот люди, которые эти отчисления производят там, да?
2: Как они это проверяют?
1: Они должны позвонить родителям и сказать... Ваше мнение, мы должны заплатить учителю? Он, по вашему мнению, заработал эти 150 тысяч или нет?
2: И если а ты не думаешь, что родители учителю звонят, скажут, так, слушайте, дают 150, 75 тебе, 75 нам.
1: Ради бога.
2: И это коррупционная схема, изговор, понимаешь?
1: Нормально.
2: А так и будет, скорее всего, потому что наши люди готовы.
1: Ладно, согласен. Ерунду предложил. Надо еще подумать.
2: Понимаешь, тут это все, что, короче.
1: Нет, я просто за то, чтобы действительно, если репетитор, это заслуга репетитора, значит, учителя ничего не должны в этой ситуации.
2: Ну, это никак не проверишь, понимаешь?
1: Ну, надо проверять, надо подумать, как это проверить.
2: Мне нравится сообщение от Валентины. Доброе утро, друзья. О каких 100 баллах идет речь? Вчера общалась с мамой пятиклассника. Им стихи задают только прочитать. Прочитать нужно и то в сокращении, те или иные тексты классиков, которые учат добру и любви к родине. Как можно читать это в сокращении? Таблицу умножения не задают зубрить, как нам. Разбуди меня в 51 год, я расскажу вам эту таблицу умножения, пишет Валентина. Они к ней полгода подходили, лишь потом всю целиком показали, как целое, что это целая таблица. Что с образованием? Система тестов вообще ведет страну что-то превращается в тупое, еще тупее. Надеюсь, в ближайшее время что-то начнет меняться и будет фундаментально и глубоко, как при советской системе преподавался. И русский язык, и математика, и литература. В общем, Валентина негодует.
1: Нет,
2: но
1: все,
2: на самом деле...
1: все понимают, что надо возвращать, конечно, советскую систему образования. Все
2: но
1: это понимают.
2: Уже много денег
1: просто
2: потратили.
1: Пока уже не знают, как это сделать. Да, но
2: Эдуард,
1: я думаю...
2: пишет мне, Марина, не подкидывай бизнес-идей про эти сговоры с оценками.
1: Так, учителям платить надо. Считает Татьяна. Стимул хороший. А вот детям платить не надо. Объясню. Если ребенок будет рассчитывать на выплаты, то что-то пойдет не так и не доберет 1-2 балла. Это для ребенка будет дополнительный стресс. Сначала до экзаменов, потом еще и после. А они хоть и взрослые, но все равно еще дети. И вот эти вот несбывшиеся мечты, так себе удовольствие в конце 11-летней гонки за оценками.
2: В том-то все и дело. Так самое главное, сейчас начнутся история с выпускными, мы с вами поговорим, сколько вы сдаете денег на выпускной, на подарки учителям. Вот эти 100 тысяч, как бы, знаешь, они, если вот это вычесть, там останется это 1020 на ученику на что-нибудь, на кроссовочки.
1: Да.
2: И на игрушечки.
1: Мне сейчас и кроссовочки за 20 тысяч.
2: Алексей.
1: А ты не видел, что есть кроссовочки и за 2,5? Ну вот, обращай чаще на них внимание, Марина. На сапогах.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, тема очень важная, пишет нам Елена. Надо в первую очередь убирать тех, кто уничтожил нашу систему образования. Ну, а по поводу денежного поощрения, тут уже все индивидуально. А что индивидуально, Елена? Вы поддерживаете денежное все-таки поощрение учителей и учеников 100-бальников? Или не поддерживаете?
2: Мне понравилось сообщение от Ивана. Привет, радио Шансон. Если учителям доплачивают за 100-бальников, тогда нужно их штрафовать за тех, кто не сдал. Вот это прикольно.
1: Ничего прикольного.
2: Почему
1: нет? Мы так и не договаривались. Тогда никто не будет работать учителями, Марина, если будут еще и штрафовать там. Нет,
2: ну, вообще
1: нет.
2: Говорят, что сейчас действительно особо не затащишь людей, потому что работа сложная.
1: Сложная. Екатерина пишет, говори. Я против оплаты учителям и детям. Школьная программа не предусматривает полноценную подготовку к ЕГЭ, а некоторые учителя не такие уж и профессионалы в своей сфере. У меня ребенок в 11 классе, и за последние 5 лет на репетиторов было потрачено столько денег, что можно было бы оплатить 2 высших образования. И при чем тут вообще учителя? Может, родителям надо все-таки доплачивать за то, что они свои средства тратят на детей, предлагает Екатерина. Я тоже, кстати.
2: В смысле доплачивают родителям, чтобы вот платить за детей? Вы
1: идеальная схема. Все, я придумал. Идеальная схема. Если вы нас сейчас там слышите, администрация Подмосковья, слушайте внимательно. Короче, деньги получают.
2: Ты прописан в Москве, тебе какая разница?
1: А они же там в Москве же пока не платят. Раз это все Подмосковье заварило, пусть они теперь кашу и расхлебывают. В общем, смотрите, деньги должны получать 100 тысяч ученик, 150 учитель, 200 родителей. А? Как
2: да.
1: Схемка?
2: Нереально.
1: Кто за, ребят?
2: Это
1: напишите.
2: Фантазии.
1: Напишите, кто за.
2: Фантазии.
1: Ну а почему? Родители
2: фантазер.
1: Тоже, родители
2: я
1: тоже
2: тебя
1: участвовали.
2: Конечно,
1: родители
2: участвовали.
1: В этом участвовали.
2: Но это наши дети, это для их же благ. Почему
1: ну,
2: кто-то нам за это
1: должен платить? Ну почему бы не компенсировать немножко на репетиторские затраты?
2: Ну пусть
1: почему?
2: Тогда это будет не деньгами, Артем. Пусть это будет скидка на кварплату. То есть пусть как
1: хорошо,
2: бы...
1: давайте квартирами расплачиваться. Я только за. Автомобили тоже принимаем, да.
2: Рита нам пишет, здравствуйте. Все, никому ничего платить. Платить не надо. И учитель и ученик уже получили свою минуту славы. А ученик еще и возможность поступить в тот вуз, какой желает. С какой стати ему платить? Рита, я с вами согласна абсолютно, потому что это что вообще такое?
1: Ох, вы жадины говядины, соленые огурцы.
2: Мне, слушай, хорошо, Артем, раздавать чужие деньги, но ты имей в виду, что это те деньги, которые повысятся цены на еду, повысятся налоги,
1: каких
2: повысится кварплата, повысится бензин.
1: 30
2: и
1: человек, что
2: вот
1: у тебя повысится-то?
2: Денег всем там раздадут.
1: Да вот ты умножь 30 на 100 тысяч, что там у тебя повысится-то? С 3 миллионов, ну вот 3 миллиона вы раздали этим ученикам.
2: Ну, ты считаешь, математика, конечно, твой конек. Можно что, репетитора денег
1: 4,5 миллиона раздали учителям.
2: А что, это не деньги?
1: Это копейки, Марин. Это копейки.
2: А если это к этой программе присоединяться
1: вся страна,
2: и ты
1: считаешь, это повлияет на рост цен в супермаркетах?
2: Да,
1: ты серьезно?
2: Я считаю так.
1: Ты серьезно сейчас?
2: Так, ладно.
1: Ты считаешь, что 10 миллионов розданных рублей...
2: У нас огромная страна,
1: рублей,
2: Артем.
1: Рублей, вот именно.
2: У нас самая всего лишь...
1: богатая и самая лучшая
2: да
1: страна в мире. Я считаю,
2: кадр.
1: Ученикам деньги платить нужно, они это заслужили, пишет Ирина, а вот учителям не нужно. Потому что в большинстве случаев хорошие баллы – это заслуга репетиторов. То есть учитель в школе знаний не давал, а деньги получил. И это несправедливо, пишет Ирина. Да, я об этом же говорю. Только надо доказать тот факт, что был репетитор и что он оплачивал.
2: А репетитор, вот смотри, платят
1: да.
2: они налоги?
1: Да.
2: Или им просто переводят?
1: Конечно, платят. Чаще
2: ну,
1: всего
2: хорошо.
1: Платят это самозанятые репетиторы.
2: Ну, все,
1: чаще
2: хорошо.
1: Всего, да.
2: Наталья пишет, мою школьную новость...
1: А ты сейчас как это, из ФСИНа прям?
2: А я оттуда, да.
1: Поговорю.
2: Мою школьную юность в школе были контрольные, очень важные. Задание открывалось прямо на уроке при детях. И это контрольные были, прежде всего, оценка работы учителя. А вот когда моя дочь училась, то ей тоже постоянно говорили, вы не сдадите ЕГЭ. Дополнительные консультации, как у нас, никто не проводил. Верните нашу советскую школу, пишет Наталья. Ну, нереально вернуть сейчас советскую
1: реально.
2: Школу.
1: Реально. Надо просто, чтобы
2: пока
1: нужные...
2: все будут говорить, что да, детям надо доплачивать, учителям надо доплачивать, ничего не...
1: советскую
2: это уже называется
1: вернуть.
2: Коммерциализация
1: реально.
2: Всего.
1: Просто должно быть принято волевое решение несколькими товарищами из Министерства
2: ну,
1: образования.
2: Подожди, вернем мы советскую систему образования. О каких доплатах тогда пойдет речь?
1: Не будет никаких доплат.
2: Ну так и хорошо, что мы тогда 2 часа обсуждаем?
1: Даешь! думал, даешь пятилетку за три года. Так, Юля пишет, доброе утро. А ведь действительно многие родители начнут требовать с сада возмещения за репетиторство, да еще за то, что еда, одежда и прочее было потрачено на детей. В ходе требований раздерутся собственными детьми. Очередное яблоко раздора для российских семей, ну пишет Юля. Но я думаю, что, конечно, до этого дела не дойдет. Это все какие-то совершенно нереальные
2: Марусь
1: вещи.
2: Пишет, Марина права, детей надо поощрять поездками и путешествиями по России. В наше советское школьное время за отличную учебу не платили детям, а за хорошую работу по уборке винограда нам платили,
1: помню, да.
2: А еще лучших путевкой от колхоза по Союзу поощряли. Причем поощряли и за работу, и за учебу. Так я побывала по путевке в Кисловодске и вообще посмотрела страну.
1: Ладно, дорогие друзья, спасибо вам огромное. Как вы понимаете, мнений очень много. 50 на 50 мнений разделились. Платить учителям, ученикам не платить. В любом случае, выбор и решение, это не за нами уже, как бы, да?
2: К счастью, мы таких решений важных не принимаем.
0: На радио «Шансон» реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки «Тикс-фри» – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С «Тикс-фри» ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: «Тикс-фри» – 90 дней без блох и клещей.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демина.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 13 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня оптимизм будет вашим главным помощником. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень поможет вам в работе. А совет не о песне «Ау» Александра Розенбаума.
2: Тельцы, сегодня вам нужно контролировать свои эмоции. Ведь возможны конфликты, причем на пустом месте. А ваша песня в этот день по клавишам Алены Петровской.
1: Близнецы, избегайте сегодня случайных знакомств. В эту среду лучше сосредоточиться на рабочих делах. Ваша песня – это Лена Виктор.
2: Раки, в личной жизни у вас может появиться хороший шанс что-то изменить. И сегодня идеальный день для того, чтобы принять важное решение. А настроение этой среды ловите в песне «Застольная» Таисии Повали.
1: Львы, с вами сегодня могут обойтись достаточно резко. Стоит минимизировать контакты с коллегами. А ваша песня в этот день — «Девочки, он занят» Тамара Кутидзе.
2: Девы, избавьтесь от старого и ненужного. Пора устроить дома генеральную уборку. Весна требует обновлений. А настроение ловите сегодня в песне «Рубашка». Парень Евгения Григорьева.
1: Весы, смело беритесь за самые трудные дела. Верьте в свои силы, и у вас все получится. Ваша песня «Мамины подружки» Михаила Круга.
2: Скорпионы, хороший день для публичного выступления, и она пройдет успешно. Начальство вами довольно, и самое время попросить прибавки к зарплате. Ваша песня в этот день — «Гуси» Алексея Петрухина.
1: Я бы все равно не рискнул просить ничего. Так, стрельцы, вас ждут приключения и неожиданные знакомства. Ваша песня в этот день — «Все пройдет» в исполнении власти Владимира Ждамирова.
2: Козероги, дела, которые вы начнете на этой неделе, будут удаваться и порадуют вас своими превосходными результатами. Настроение ловите в песне «Голь перекатная» Вики Ветер.
1: Водолей, этот день станет одним из самых лучших в этом месяце. Сегодня возможны самые невероятные подарки от Вселенной. Верьте в себя, и все получится. Ваша песня «Как же я соскучился» Сергея Куренкова.
2: Рыбы, очень скоро судьба предложит пойти на обдуманный риск и поможет добиться вам успеха. На работе накопились вопросы, которые решить под силу только вам. Не слушайте советы окружающих, а ваша песня сегодня — «Дурак ты, Вася», группа «Лесоповал».
1: Радио «Шансон» всем желает легкой музыкальной среды, но и в следующем часе будет чечеточка. Готовьтесь.

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
6: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
7: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
8: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
0: «Агат». Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8222.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация на Ближнем Востоке может привести к резкому подорожанию пшеницы и кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Росконгресса. Речь идет о том, что урожаи этих продовольственных товаров напрямую зависят от азотных удобрений, котировки которых связаны с ценой природного газа. Из-за иранского кризиса он серьезно подорожал. Как отметили эксперты, по всему миру уже начался процесс сокращения посевных площадей под пшеницу и кукурузу. При этом может ощутимо подешевле ведь соя, потребность которой в азотных удобрениях практически нулевая. Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Москве в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Работы проводят ежегодно в рамках подготовки к очередному отопительному сезону. В этот раз специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года. Для проведения испытаний с сегодняшнего дня в столице начинают планово отключать горячую воду. Максимальный срок составляет 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Специалисты ищут потенциально ненадежные участки сетей и восстанавливают их, чтобы зимой горожане получали бесперебойное теплоснабжение. Более четверти россиян заявили, что их работа предполагает командировки. При этом каждый месяц в рабочие поездки отправляются 4,5% граждан, 10% 1-2 раза в квартал, 13% 1-2 раза в год, сообщает газета «Ру». Из тех, кто отправляется в командировки, подавляющее большинство ездит в другие российские регионы, почти 18% в другие города внутри своего родного региона и около 9% за рубеж. В целом россияне относятся к командировкам благожелательно, так как любят путешествовать. Некоторые с радостью едут только в определенные места. Против деловых поездок высказались 36% респондентов. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Присылайте веселые креативные рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Итак, самое громкое автоспортивное событие в России проводится в статусе чемпионата России. За уикенд на трассе Moscow Race выступит 200 автомобилей. Там будут различные классы и суперкары, Lamborghini, Mercedes. Праздник скорости для всей семьи с развлечениями, вкусной едой и невероятными схватками на трассе. Нужно просто позвонить нам по телефону
1: 223-5550.
0: Код города 495. Если вы в Москве, в Подмосковье, понимаете, что в эти выходные вы готовы отправиться на гонки, звоните.
1: Звоните прямо сейчас.

0: радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: утренний прогрев на радио «Шансон».
1: Ну что ж, кого мы сегодня прогреем с тобой, Марина?
2: Нам дозвонился Илья из Москвы, который очень хочет посмотреть российскую серию «Кольцевых гонок».
1: Так, Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Действительно хотите посмотреть на «Кольцевые гонки»?
3: Действительно.
1: А у вас, вы давно, вы увлечены этим видом спорта? Или это вот для вас будет такой первый опыт?
3: Нравится смотреть.
1: Нравится смотреть. Есть любимый гонщик у вас, за которого вы болеете? Может быть, в Формуле 1, там, я не знаю. Кто?
3: Они все любимые.
1: Все любимые. Прекрасно. Посмотрите, тогда мы сейчас вам зададим вопрос и три варианта ответа. Если выбираете правильный вариант, то отправляетесь смотреть на гонки. Итак, вопрос зачитывает Марина Дымова.
2: Итак, вопрос такой. Почему у гоночных автомобилей жесткая подвеска? Первый вариант. Чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой.
1: Второй вариант. Чтобы лучше передавать пилоту информацию об автомобиле и его поведении на треке.
2: И третий вариант, чтобы резче трогаться на старте без провалов и клевания носа. Короче, жесткая подвеска, зачем?
1: На самом деле все три варианта вот прям вот хорошие. Я бы вот выбрал бы все три.
2: Но такой опции нет.
1: Да, нужно выбрать только один. Как вам кажется, все-таки какой вариант правильный?
3: Я думаю, первый.
1: Чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой.
2: Но как-то связано, никак не связано.
1: Почему просто... не связано?
2: Ну, не так это.
1: Ну, как не так?
2: Ну, я просто пытаюсь как-то подсказать, как будто не подсказала, понимаешь?
1: Короче, вам сейчас Марина подсказывает, но как бы не подсказывает. Но я бы на вашем месте подумал бы, да, еще.
3: Я думаю, наверное, первый.
1: Какой вариант?
3: Первый.
1: То есть вы считаете, что чтобы машина меньше раскачивалась в поворотах при резких торможениях и быстрее ехала по прямой, да?
2: А пилот тогда тут при чем?
3: Давайте тогда второй.
2: Так вот...
1: Все-таки второй.
2: Так второй?
1: Так второй или первый? Ну, давайте. Раз, два, три. Какой вариант?
3: Первый.
1: Так, давайте еще подумаем.
2: Жесткая подвеска, чтобы... Вот вариант, смотрите, чтобы резче трогаться на старте.
1: У нас нету времени, у нас нету времени. Давайте уже...
2: Ну, не первый.
1: Ну, не первый, короче. Илья.
3: Второй,
1: конечно.
2: Что вы тут?
1: Мучаете нас, Илья.
2: Ну,
1: да.
2: Хоть вы гонки посмотрите.
1: А ты тоже вопросы выбираешь. Давай полегче выбирай вопрос.
2: Завтра ты будешь выбирать вопрос.
1: На какой цвет можно трогаться на светофоре? Ну, что-то попроще, ребята.
2: Российская серия кольцевых гонок получает два билета в Волоколамский район уже в эти выходные. Поедет у нас Илья из Москвы.
1: Поздравляем.
0: Три, два, один, поехали!

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
3: Людка, Алютка, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
4: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
3: Кака-така, любовь, к новой Ладе. Любовь, ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
5: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует с 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз проходим.
8: Все на концерт «Руки вверх». 13 июня в Совкомбанк-арене. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Музыки много. Шансон один. Чтобы нас слушать, очки не нужны.

0: Итак, это чечеточка на радио Шансон. И сегодняшняя наша чечеточка будет посвящена новости про москвичей, которые начали покупать гаражи. Но не для машин.
1: Не просто гаражи, не а для гаражи машин, для, да, вместо квартир. Причина простая. Цены на боксы в разы ниже жилья. Находятся они иногда вполне в приличных районах столицы. Правда, официально прописаться в таком помещении нельзя. Прописаться нельзя, но жить можно. И поэтому у нас есть первая строчка, которая должна вдохновить вас на классные веселые частушки.
0: Приз невероятный сегодня.
1: Что за приз?
0: Едвига Карловна сошла с ума.
1: Так.
0: Она притащила мясорубку.
1: Мясорубку?
0: Мясорубку.
1: Едвига Карловна чудит.
0: Не ручную. Как ты могла
1: не
0: бы подумать?
1: Не вот это из Советского Союза, не которая приличивается к столу.
0: Нет, не такую.
1: Это мировая была мясорубка.
0: Ты представляешь, чем она была мировая?
1: Ну, она все могла бы мясорубить.
0: Да, если 100 килограммовый мужик ее крутил, тогда да. А женщина хрупкая только могла там какую-то нежную кусочки
1: мяса. Ой, это отдельная
0: мяса.
1: Тема для разговора, кстати. Не была ли у вас такая мясорубка, и как вы с ней справлялись? Но
0: у
1: нет.
0: Всех была такая мясорубка.
1: Первая строчка нашей чечеточки, знаешь, какая будет, Артем?
0: Так, ну если мы говорим про гаражи и про гаражи для проживания, то первая строчка у нас, я так думаю, переехал дед в гараж, предположу.
1: Гениально, да, предположу. Именно так мы и придумали с Едвигой Карловной.
0: Итак, друзья, первая строчка. Переехал дед в гараж.
1: Продолжайте весело, креативно, оригинально, необычно, нестандартно. И чтобы это все было в рамках приличия, нас слушают дети. Переехал дед в гараж.
0: И мы, конечно, боремся за мясорубку. Плюс 7-909-955-1030. Отправляйте на все работающие мессенджеры. Но преимущественно, конечно, на мессенджер Макс.
1: Пока делайте громче. Михаил Круг.
0: Марина танцует. Ее любимая песня «Мышка».

0: Но прежде чем мы перейдем к чечеточке, я расскажу вам про шикарный концерт, который уже совсем скоро состоится в Москве, буквально завтра.
1: Так, ну рассказывай.
0: Завтра же, сегодня
1: 14 мая, все
0: да,
1: правильно,
0: завтра. Итак, завтра живой звук, звезды эстрады шансона, хиты, новые песни. Алла Рид, естественно, и звездные дуэты с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым и Евгением Григорьевым. Все это уже завтра. Концертная программа «На перекрестке между строк», и концерт состоится в Центре исполнительских искусств. Приходите обязательно, вам все очень понравится. Это информация для лиц старше 12 лет. Ну а теперь к нашей чечеточке, к нашим
1: частушкам. Егорыч и Семенов уже здесь, готовы исполнить ваши шедевры. А накануне у нас мясорубка от Едиди Карловны.
0: Да, я сразу хочу вас предупредить, дорогие друзья, когда вы сочиняете, то не надо рифмовать слово «гараж». Вообще не надо его рифмовать.
1: Мираж рифмуйте. И антураж,
0: да, тоже мираж,
1: хватит.
0: Кураж и антураж, он уже везде. Вы сделаете так. Первая строчка — переехал дед в гараж. Вторую — любую. Третью не рифмуем вообще никак, а четвертую рифмуем со второй. И все. Это я вас учу сочинять чечетки.
1: Видите, какие тут советы от бывалых рифмоплетов. Ну давай, Егор Чесенов хотят петь.
0: Давайте. Понятно, первую, третью и первую со второй не рифмуйте. Вот и все.
1: Переехал дед в гараж, созывает всех Наташ. Дед продвинутый тут был, Турцию боготворил. Туся собрала с гор калину.
0: Да, как обычно. Так, следующее. А переехал дед в гараж, чтоб пожить без бабки. И начался у него кураж, лихо тратит бабки.
1: О, Марго впервые нам пишет, с почином вас.
0: Да.
1: Но надо бы рифму еще добавить.
0: Да, бабки с бабками рифмовать.
1: Переехал дед в гараж, а бабуля в хате. Ловит каждый день кураж, каждый вечер пати. Это от Юли. Пати у дедули.
0: Нормально, Юля, хорошо. Так, следующая от Натали. А переехал дед в гараж, а бабуся в баньку, и теперь они вдвоем не платят коммуналку. Вот о чем я говорил. Идеальная.
1: Советы от Наташи.
0: Идеальная чечетка. Только вторая, четвертая строчка рифмуется.
1: Переехал дед в гараж, это точно не мираж. Теперь квартира личная, жилье вполне приличное. Опа! Это от Илюши.
0: Ну и еще одну от Натали. Переехал, да, это все, мы уже спели, это про Натали два раза было, извините. Так, ладно, друзья, продолжаем сочинять, еще будет время попеть ваши частушки и подвести итоги, вручить приз. У нас на кону сегодня мясорубка. Первая строчка — переехал дед в гараж, продолжайте сочинять.
2: На радио Шансон реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Light. Символ ваших чувств. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила.
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
12: Новые серии.
17: И вот тут...
11: Что?
17: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
17: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
19: Я знаю, что произошло.
20: Возрастное ограничение 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дымова и Демин.

0: Как-то сложно показалось-то все.
1: А мы можем никого не выбрать?
2: Слушай, ну по факту вот я не вижу ни одного претендента, который бы точно заслужил сегодня однозначно победу. И прям...
1: Во-первых, ты сегодня всем преподал невероятный урок.
2: Ну, люди хотя бы стали хорошо сочинять.
1: Ну, хорошо, но не смешно.
2: Ну, не смешно, согласен. Не для этого мы все это делали. Ну, ладно. Так.
1: Давай, попоем и решим,
2: что делать дальше. Давайте попоем.
1: Мясорубка — крутой подарок.
2: Вообще крутизна.
1: Вот бывают эти частушки на разрыв, что мы хохочем, и прям это весело и здорово, и думаешь, вот достоин человек этого подарка. А сейчас я понимаю, что как-то все...
2: Да, тяжело. Ну ладно, хорошо. Что есть, то есть, как говорится.
1: Переехал дед в гараж, остановка, обстановка, антураж, палатка, удочки, моторка, не хватает бабки только.
2: Вот да? Что-то плохо спела, давай еще разочек.
1: Хорошо.
2: Что ты ее растерялась?
1: Я разнервничалась.
2: Разнервничалась, давай.
1: Переехал дед в гараж, обстановка, антураж, палатка, удочки, моторка, не хватает бабки только. Этот Александр.
2: Ну и хорошо, что бабки там нет, он же не для этого.
1: Переехал.
2: Переехал дед в гараж от сварливой бабки, в спешке даже позабыл забрать из дома тапки. Опа!
1: Слово «тапки», оно всегда смешное.
2: Да, тапки рулят вообще.
1: Ольга.
2: Давай.
1: Переехал дед в гараж, бабку брать с собой.

0: Давай я тебя спою как надо.
1: Не, у нас времени нет.
0: Да?
1: Да, уже 40 секунд осталось. Ну давай спою любую еще одну.
0: Переехал дед в гараж и почуял вольную, только вот не рассчитал на бабку недовольную.
1: Ну, что-то ну в общем, да.
0: Давай сегодня отставим в нашем...
1: А мясорубку на завтра.
0: В черный ящик.
1: Завтра мясорубку. Сегодня, ну и видите сами, друзья, ну правда,
0: ну,
1: не из чего выбрать.
0: Тяжело. Не хахоньки.
1: Тяжело. Насколько хорошо было вчера, и настолько не очень весело и смешно сегодня. Но это не страшно,
0: может,
1: это нормальный процесс.
0: Первая строчка не вдохновила
1: возможно,
0: вас достаточно.
1: Возможно, новость была не слишком удачно подобрана. Завтра подберем что-нибудь
0: Артем,
1: повеселее
0: и посмешнее.
1: Спасибо
0: за прекрасный эфир. Вам, дорогие радиослушатели, тоже спасибо. Завтра в четверг в 7 утра вернемся.
1: Угу.
0: Артем Демин,
1: Марина
0: Дымова.
1: Да, друзья, всех обнимаем. Хорошего дня, удачи, пока-пока.
0: Тренируйтесь сочинять стихи.

слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле,

0: Нижнем Новгороде для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Повышение налогов для граждан и заморозка вкладов России не рассматриваются. Это фейки, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. По его словам, основные изменения в налоговой системе уже приняты. Министр подчеркнул, что экономике сейчас требуются другие меры. Нужны условия для устойчивости финансов и роста доходов людей. Силуанов добавил, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются. Инфляция снижается, сокращаются процентные ставки. Девятиклассники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 2028 года. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что введение аттестации обсудят с учителями, школьниками и экспертами. Музаев отметил, что ведомство заранее предупреждает о грядущих изменениях за 2 года. Новый формат экзамена никогда не станут делать слишком сложным, чтобы не вызвать отторжения. Музаев подчеркнул важность того, чтобы предмет любили и хотели знать хорошо. В Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. Об этом рассказала член Думского комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Депутат сообщила, что в России была проведена серьезная профориентационная кампания по привлечению молодежи на специальности IT-направления, а также технического и инженерного профилей. Кроме того, с этого года ребята, поступающие на педагогические специальности, сдают и профильные экзамены. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдать физику. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Реклама. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Lubrix. По совету друга.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Но прям-таки настоящая драматургия. Что с тобой? Как же я? Почему ты поедешь на морской фестиваль «Бархатный шансон», а я нет? Без тебя все, жизнь не та. А тут из кармана достаешь вторую путевочку, и все, счастье, радость. И вы понимаете, да, о чем я говорю? Правильно, Средиземное море, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек», Турция, любимые артисты: Алексей Петрухин, Сергей Лебавин, Михаил Бублик, Михаил Шафутинский, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие наши драгоценные будут там, и вы, счастливчики, которые зайдете на сайт radioshanson.ru, там подробности найдете, информация для лиц старше 12 лет. А как время мы проводить будем, это вы потом расскажете, после 30 октября.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
7: Подробности на сайте.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Там вино лилось рекой, и звучали под луной песни моря.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Китайский автопром захватывает планету. Это уже не новость, но ретрограды по-прежнему продолжают заглядываться на автомобили из Европы. И сегодня я расскажу, какие из привычных марок можно купить у нас по цене китайских. Конечно, все они будут ввезены по программе параллельного импорта, не будут иметь гарантий, и на это стоит обратить пристальное внимание. Самыми доступными станут кроссоверы от Volkswagen. Модели Тару, Тирок и популярный Тигуан можно купить в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей. Чуть дороже оценивают продукцию Audi. Модели Q2 и Q3. Стать обладателем таких можно за 4 и 4,5 миллиона рублей. Традиционно особенной любовью у нас пользуются Мерседесы и BMW. Самый маленький кроссовер GLA с трехлучевой звездой на капоте обойдется в 5 400 000 рублей, а BMW X1 окажется на 100 000 дороже. Это самая любимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

А ведь на самом деле Вика Цыганова права, когда выбор обширный, когда столько всего и на прилавках, и в жизни, и на дороге, предположим, три пути, а все теряется. Богатырь, стоящий на этом распутье, куда же двинуться? Мы тоже не исключение, тоже начинаем «троить», в кавычках скажу я. Но в любом случае слушайте свое сердце, слушайте шансон, и тогда ваше движение, ваше направление будет всегда верным.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Руки касаются невидимых клавиш инструмента, губы касаются тех самых слуховых рецепторов, издавая звуки, и вообще все происходит красиво, когда стройный ряд голосов поет вместе со звездами радио «Шансон» наш гимн.

0: Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
5: Я пропою, сверки всем максимум дают.
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
8: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
9: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
10: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде полдень. С новостями на радио Шансон. Наталья Самородова. Здравствуйте. Нижегородская область по итогам минувшего года отнесена к числу регионов России, где клещевой вирусный энцефалит считается эндемичным заболеванием. Такой статус означает, что случаи инфекции являются характерными для данной территории, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививки рекомендуют жителям эндемичных районов и тем, кто планирует поездки в эти местности. Дополнительно советуют использовать репеллент, а также носить защитную одежду при нахождении на природе. Правительство Нижегородской области намерено выделить еще 4,7 миллиарда рублей на поддержку СВО, ее участников и членов их семей, сообщил губернатор Глеб Никитин. Дополнительные средства удалось изыскать за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Добавлю, в 2024-2025 годах на поддержку СВО регион направил более 50 миллиардов рублей. В Нижнем Новгороде запланированы гидравлические испытания магистральных теплосетей. В связи с этим горожан просят осторожно парковать свои автомобили подальше от люков распределительных камер. Плановое испытание будет проводить объединенный коммунальный оператор на сетях от Сормовской ТЭЦ в Московском, Канавинском и Сормовском районах. Также в целях безопасности температуру сетевой воды на это время понизят до 40 градусов. Ее будут подавать под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов. Подобные испытания проводят ежегодно для диагностики перед началом следующего отопительного сезона. Посещаемость кинотеатров на майских праздниках в России снизилась на 35% по сравнению с маем прошлого года. Совокупные сборы фильмов в кинопрокате с 30 апреля по 11 мая составили 1 миллиард рублей против 1,5 миллиарда годом ранее. Основную кассу принес проект «Коммерсант» с Александром Петровым. И в целом прокат состоял преимущественно из отечественных картин. Хотя военные драмы на этот раз особого ажиотажа у зрителей не вызвали. Наталья Самородова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Да, идти навстречу друг другу, это, знаете ли, не просто так. Усилия нужно прилагать. Ведь мы какие-то себе придумываем сложности, трудности, и потом в этом своем мирке живем, а наш визави понять не может, что происходит. Так бывает. Лучше слушайте музыку и не забивайте голову всякой ерундой. Всем привет!

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Liqui Moly» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее «Liqui Moly».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

История стара, как мир. Ирина Круг и Никита Осин нам ее рассказали. Вначале кажется, что все будет так, как ты захочешь. Никто ничего никогда не узнает, но решение ты принял вчера, а страдаешь сегодня. Вывод. Каждый архитектор своего счастья и кузнец несчастья. Выбирайте, какая профессия вам ближе, но суть одна, и она ясна. Поэтому что? Отбросим иллюзии. Мы делаем сегодня свое завтра. Ирина Аллегрова тоже подумала, и с угонщицей все у нее сложилось.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Скоро свадьба! А в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
5: В Муравьино проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
6: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Людк, Алютк, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
8: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
7: Кака-така, любовь, к новой Ладе. Любовь, ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
9: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинанс-банк». Лицензия ЦВ номер 170. Предложение действует 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Ставки, господа, сделаны, и узнаем результат уже 14 мая. Алла Рит и Алексей Петрухин, кстати, этот дуэт, а еще Алла выйдет в дуэте с Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым, Евгением Григорьевым, Евгением Кемеровским, а может быть еще что-то будет, потому что именно в этот день, 14 мая, состоится новая сольная программа, премьера, ее презентация от Аллы Рит на перекрестке между строк. Все это будет проходить в Центре исполнительских искусств. Информация для лиц старше 12 лет, то есть возможность у вас это мероприятие посетить. Наше дело вас проинформировать.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
5: Новые серии.
11: И вот тут
4: что?
11: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
11: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

самые приятные моменты мы стараемся продлить максимально. Но вы не забывайте, у нас у каждого всего-то 1440 минут ежедневно. И как вы их тратите? Вот здесь большой вопрос. Попробуйте, распишите. Составьте этот временной пирог.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо, плюс 20 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером также есть вероятность осадков, будет пасмурно и плюс 17, а ночью облачно и плюс 14.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в Агат.
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Агат по телефону 260.
0: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8247.

0: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов с высокой угрозой заражения клещевым энцефалитом. Субъекты, сгруппированные по федеральным округам, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в Центральном федеральном округе эндемичными признаны Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе в зону риска попали Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, республики Карелия и Коми, а также Санкт-Петербург. Ранее в Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам при посещении леса надевать защитную одежду и проводить регулярный осмотр. Двойни в России в первом квартале этого года чаще всего рождались в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда. В то же время самое большое число троен зафиксировано в Ивановской, Кировской, Запорожской и Самарской областях, а также в столице. В соцфонде напомнили, что при одновременном рождении двух или трех детей семьям предоставляют повышенную поддержку. В частности, родители получают увеличенное пособие по беременности и родам, более высокий материнский капитал, а также выплаты при рождении на всех детей. Около 16 тысяч объектов энергетики привели в порядок после зимнего сезона в Москве. Это более 1000 зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт-коллекторов, а также более 500 газорегуляторных пунктов и порядка 1000 центральных теплопунктов. Специалисты их промыли и покрасили, провели техническое обслуживание и ремонт. Кроме того, благоустроена прилегающая территория. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

возил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

0: доску свой и тоже пьешь когда-то до упада.
1: Извозчики, они же ямщики, был люд крутого Норова, как говорили раньше. И в одном из регионов нашей необъятной, точнее в Курске, когда Даль собирал свои слова и словарь, его немножечко так оставили без личного скарба и даже чуть-чуть набуцкали. Факт зафиксированный, и написал он о куряне. Ямщики, в частности, народ хамоватый и вороватый. Факт зафиксирован, ну а что? Сейчас времена другие, очень многое изменилось. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы на волнах Душенова, у микрофона Денис Денисов.

0: Девчонки, мальчишки, хорошо-то как в компании «Радио Шансон». Хочешь, дела делай, хочешь, отдыхай, хочешь, песни пой, и тебе ответят, будут вторить, а не просто стучать по батарее, потому что песня-то душевная, хорошая. В общем, всем чудесного дня, и чтобы ваши желания и задумки обязательно осуществились.
1: Через тернии к звездам

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на zvonmarket.ru.
5: 8-7-7-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
7: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
8: ОСЗ группа «Инвестрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон. Адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
11: Радио «Шансон».

Легендарная ушаночка от Геннадия Жарова. И все подпевают и подтанцовывают. Надеюсь, вам не холодно, не жарко, а максимально комфортно. Чем бы ни занимались, может быть, у вас дела какие-то огородно-победные, а может быть, наоборот, трудовые с свершением подвига. Это все в компании «Радио Шансон» возможно. Дайте себе хотя бы 5 минуточек, чтобы передохнуть.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Ох, если вам кажется, что все идет не так, ну, примерно ситуация, как и в песне Владимира Высоцкого, то, скорее всего, вам не кажется. Включите шансон, отпустите ситуацию, подышите, и наверняка все наладится.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет пасмурно и плюс 16 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают переменную облачность и до 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
6: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Как сообщает РИА Новости, запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, а сами испытания в 10. Опоздавшим время на ответы не добавят. Если экзамен включает аудирование, войти в аудиторию во время прослушивания нельзя, повторно запись не включат. Исключение возможно только при пустом классе. Для допуска нужен паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающие от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка будет проводиться строго по списку, меняться местами запрещено. Под полным запретом также телефоны, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для безалкогольных напитков. Документ вступит в силу в январе 2028 года. Как пишет газета.ру, он устанавливает четкие требования к составу. По новому стандарту для этилового спирта в таких напитках доля не должна превышать 0,5% от объема. Также прописаны минимальные нормы по витаминам и минеральным веществам не менее 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон должно быть от 1,5 граммов на порцию. Стандарт распространяется на морсы, напитки с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. По мнению экспертов, это сделает рынок безалкогольных напитков более прозрачным и качественным для потребителя. Пассажиры уже совершили более 2 миллионов поездок на втором московском трамвайном диаметре Т2. Об этом в мессенджере Макс сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута только за первый месяц работы увеличился на 66% и достиг 83 тысяч поездок. Маршрут протяженностью 33 километра проходит от станции Чертановская столичного метро через центр города до станции МЦД Новогиреево. Этот трамвайный диаметр самый длинный в мире. Он охватывает 13 столичных районов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Для описания некоторых состояний используется устойчивое выражение «светлая грусть». Вот именно, наверное, такое ощущение возникает, когда мы слышим эту песню Ивана Кучина. Всем желаю здравствовать, господа хорошие, настроенные на волну душевного радио. Ну, этим все сказано.

Чтобы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

Холонова шансона душевно, трогательно, я бы даже сказал, проникновенно. Да, Шершель ФМ везде и всюду. И, кстати, возможно, именно женщина и является стимулом написания привета или поздравления. Вот вопрос. Программа по заявкам в новом часе стартует. Именно вы управляете ее содержанием.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7-930-666-4777.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио «Шансон».

Простое действие. Ест яблоко барышня, думает себе о чем-то. И тут лирический герой начинает переживать. А вдруг скандал уже запланированный, чтоб ты не сделал и не сказал, он свершится. Надеюсь, это не про вас.

0: Лиса Паул. Этот коллектив не спутать ни с кем. Характерный почерк Михаила Танича, сооснователя этого коллектива. А в чем? Да в душевности, и в содержательности, и в тех образах, которые рисует нам музыкальная работа. Каждая. Див даешься. Насколько всего. Кстати, у них же совсем скоро концерт 16 мая в столице, в Академ Джаз-клубе. Так что вы можете посетить это мероприятие. Каждое. Оно на вес золота. Почему? Да потому что эти хиты легендарные, такая атмосфера, она неповторима, неподражаема. Информация для лиц старше 18 лет.
1: Женщина.

Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет пасмурная и плюс 16 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают переменную облачность и до 17 градусов со знаком плюс.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Я пропою. Максимум дают.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilinnov.ru.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия для многодетных семей. С 22 мая им сохранят ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, если среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости. По словам министра, действие закона коснется в беззаявительном порядке всех, кто получает данное пособие. Напомню, в начале года по поручению президента России был принят закон, позволяющий сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода. Теперь, если на одного члена семьи он выше прожиточного минимума не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год. Тем временем пособие по уходу за ребенком предложили выплачивать до 7 лет. Его планируется выдавать неработающим матерям, либо отцам-опекунам, воспитывающим двух и более детей. Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Сейчас законом предусмотрена выплата пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Кроме того, размер данного пособия предлагается определить на уровне не ниже установленного федерального минимального размера оплаты труда. С 1 января он составляет 27 093 рубля в месяц. Туман накроет московский регион предстоящей ночью. Об этом сообщили в гидрометцентре. При этом температура в столице составит от 12 до 14 градусов, а местами она упадет до 8. Днем в четверг на фоне облачности с прояснениями местами возможен кратковременный дождь, по области гроза. При температуре воздуха до плюс 24 градусов в Москве. Из-за чего в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 9 вечера пятницы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, господа хорошие. Если вы только что настроили свои радиоточки, радиоприемники, шансоновещатели на нашу волну, вы знаете, что программа «По заявкам» — вот она. Распахнули мы двери хлебосольные. Всех встречаю радушно, бью челом вам. 909-955-1030 — это канал связи с нами. Пишите ваши сообщения по этому номеру. Большая просьба. Не тратьте свои собственные нервы и время, не нагружайте оператора, не пытайтесь дозвониться, не берем мы трубки. Если кто-то вам рассказывает иное, то не верьте. Не берем по этому номеру. Только сообщения. В Максе пишите, смс-очки отправляйте, доступные используйте социальные сети. В общем, все, и мессенджеры, все, что под рукой находится. Радио «Шансон», здравствуйте. И вам тоже с превеликим удовольствием говорю здравствуйте. Сегодня у замечательной женщины из города Лакинск, это Владимирская область, Надежды Андреевны Агеевой, день рождения. Мы, родные, близкие, друзья, коллеги по работе, бывшие, передаем ей привет и поздравления. И в этот день хотим пожелать любви, успеха, наслаждения, чтобы никогда не унывал. Чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса. И хочется для нее песню какую-нибудь тематическую. Ну, естественно, сделаем. Только поздравим еще одну именинницу, Алену. Это дочь нашего слушателя из Таганрога. Мы ее тоже поздравляем. Андрей Косинский, день рождения только для вас.
3: Вот еще одному году конец.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила.
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
13: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Комбинация цифр, которая ведет напрямую в студию радио «Шансон», вам наверняка знакома. Нет? Исправляем. 909-955-1030. Денис Денисов у микрофона. И я ретранслирую ваше послание. Делаю это максимально, пропуская это через себя, то бишь душевно. Впрочем, как и музыка, как и песни в нашем эфире. «Шансон, что душ мою бередит». Неспокойно мне. Привет давно на всю страну не передавал Новосибирску. И себе тоже. Вот зашла вам, машу ручкой. Иринка Аменева. Все выполнили. Успокойте вашу душеньку в нашей компании. Привет и вам, и вашему славному городу. Так, в Твери, оказывается, живет тигр Валера, который передает привет Оксане Чигуренку. Очень сильно тебя люблю. Прости меня, пожалуйста. И сейчас нужно помурчать обязательно, если рядом. Ура! У меня выходной сегодня, пишет нам Инесса. Мою окна. Слушаю вас. Привет хочу передать моему человечку. Вовчик, люблю тебя и сильно скучаю. Давай скорее домой. Привет в Донецкую область, поселок Кураховка. Верочке Савчук, Славику, хорошего им дня и прекрасного настроения. Андрею Манузину привет. Олегу Анатасову, Алексею Лошадкину от Дениса. Денискино братство, Денисовское, точнее, братство. Из Новочеркасска сообщение. И давайте-ка послушаем группу «Дальний свет». Красивая. Все только для вас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
3: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
4: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
5: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Радио «Шансон».

0: Музыки много, шансон один. Радио Шансон.
1: Только для вас.
2: Только для вас. Только-только для вас. Приветы, поздравления, пожелания, настроение, песни. Что еще вам отвесить? Вы говорите, пишите. 909-955-103-00. Наговорю, нажелаю вообще легко. Сейчас будем привет доставлять. Причем особенно приятные пишут нам наши слушатели. Постоянные. Из Смоленска. А сейчас они в Кемере находятся. От души передаем большой солнечный привет. Солнечное побережье. Нам хорошо. Лежим, загораем. Колоночка наша работает. На весь пирс. Все в компании. Машу вам ручкой. Большой привет. Даже Турцы, вы с нами. Спасибо за душевные песни. А Анютке Бадюлиной большой привет. Она загорает сейчас. Ну и порцию витамина D за нас тоже. Получите, пожалуйста. Все, вам хорошего отдыха. Естественно, в нашей компании. Классный шансон. Денис, передайте огромный привет моему супругу Евгению. Он сейчас на работе, а у меня выходной. Родной, окрошка по твоему желанию готова. Ну вы прям фея, Алиюшечка. Ханты-Мансийскому автономному округу большой привет. Кагалыму респект. Так, Михаил Гулько просите. Хорошо. С еще одним метром он будет сейчас в нашем эфире гостить. С Михаилом Кругом. Песня «Свобода» называется. Сегодня с 12.00. Денис, я в отпуске. Ура! Свободен, как птиц в полете. А в воскресенье на море путь держать буду. Всем большой привет. Денис, как эту веселую песню просит нас Александр Вьюшков. Хорошо, сделай. Чуть позже.
3: Лишь тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
4: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья,

Вокзал не может быть фестем. Вряд ли, во всяком случае. Ну, как минимум, радиоволны душевного, нашего любимого драгоценного шансона там будут. Все, значит, вы не одиноки будете. Алексей, только для вас. И, кстати, привет, ваши поздравления. Вы можете тоже нам отправить 909-955-103-0. Шансон с наилучшими пожеланиями. Ваш постоянный слушатель и поклонник Олег из Орехово-Зуево. Повод у меня огромный, важный, ценный. Марина Авакумова, супруга моя, сегодня день рождения празднует. У нее юбилей, с чем я ее и поздравляю. Она у меня замечательная, восхитительная, прекрасная и женщина, и жена, и друг, и люблю ее бесконечно. Я вас поздравляю, вы счастливчик. И супругу вашу тоже. Очень люблю шансон появляться в вашем эфире. О, ну, это не мудрено, это здорово. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою подругу детства Елену Магутову. Счастья ей, исполнение желаний, здоровья. А еще всем хочу передать привет, кто присутствовал на презентации альбома Алексея Петрухина. Вот оно что. Это вы у нас из фан-клуба. Ну, здорово, вам приветствую, респектую. Очень ждем новых песен в эфире радио «Шансон». Да будут, обязательно будут. Мы же «Пока мы любим». Алексей же обещал ее включить. Все, мы включили раньше, чем он в альбом включил. «Шансончик», поздравьте моего любимого зятя, пишет нам счастливая тёщенька Ольга Борисовна, Владимира Пронина. Ему сегодня 45. Здоровья, всех благ. Пусть жизнь кипит опять. Ну, хорошо, будет бурлить и гаечным ключом подкручивать там, где не должно бурлить.

0: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-фли. Вкусный и эффективный. Тикс-фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
2: Продолжаем программу по заявкам. Две трети отведенного времени для ваших приветов и поздравлений уже исчезло, растворилось практически, как будто последний вот этот темный очаг-фрагмент на рассвете. Батюшки, как поэтично. Что ж такое происходит? Радио Шансон, огромный привет. Норильску все доставили. Все, что написали, все прочитали. Александр Ананьеву большой привет от Фазилия. Сегодня у него день особенный. Я его хочу поздравить с днем рождения. Всего тебе самого наилучшего. Пусть все будет хорошо и замечательно. Супер. В отпуске, шансончик мы под лопатой с мамой, дедулей. Порадуйте нас. Хорошей песни. Елена, Вера и Иван, наши слушатели, труженики. Хорошо, передали. Анжелика радуется там возможности передать привет всем слушателям, мичуринцам родным ненаглядным. А я в отпуск ушла. И всем желаю хорошего настроения, пока я буду отдыхать. Вы сейчас зачем это сделали? Чтобы зависть общественную вызвать, похвастаться. Ладно, в любом случае, всего добились. Владимир Горьков или Горьков из Бийска передает огромный привет любимой ненаглядной Насте Ивановой. Ты мое счастье. Спасибо, спасибо, спасибо. Люблю, люблю, люблю, люблю. Скоро у нас будет малышок. Я вас поздравляю. Это здорово.

Как это работает, я вообще никак понять не могу. Только поздоровался, только начали программу по заявкам, уже все. Уже 15:49, прощаться пора. Ну вот как, что делать, как быть? Линия 9955-1030 до 21 часа по московскому времени прекращает работу на прием приветов и поздравлений. А вот, ну все, я вас предупреждал, умолял. Ладно, давайте дочитаем сообщение и буду прощаться. Коллегу хочу поздравить с днем рождения, Ирину Харитонову. Всех благ, Ирочка, тебе денег во все карманы, счастья во все углы, а здоровья во все органы. Наталья из Рязани, я возьму это на вооружение. Мне прям понравилось. Поздравляю свою дочь Екатерину Владимировну Монову-Иванову. Ух ты, какая красивая двойная фамилия. С днем рождения! Желаю здоровья и счастья, больших звезд на погоны в Нижнем Новгороде. Мамочка живет счастливая. Добрый день, шансончик. Всем хорошего настроения. Привет любимой маме Наталье Витальевне. Спасибо всему РЖД. Большой привет от шеф-повара вагон-ресторана. О, красавчик вы. Вкусного вам творение, вытворяние. Шансон, привет всем работникам складов нашей большой и необъятной родины. Скоро лето, зацветут цветы красные-красные. Может, какую-нибудь песню тематическую. Александр из Саратова, кладовщик, представился. Да, пожалуйста. Вот Владимир Ждамиров несет все возможные и невозможные цветы. Кстати, сегодня, между прочим, Всемирный день одуванчиков. Это так, на всякий случай. Денис Денисов, это я. Откланяюсь. Пока.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет пасмурно и плюс 16 градусов. Ночью плюс 14, завтра утром синоптики обещают переменную облачность и до 17 градусов со знаком плюс.
0: Радио Шансон.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио Шансон.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: 8-7-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
6: ИП Телухин АА, Украина П-304-526-011-800-121.
7: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын, желать счастья молодым.
8: В республике в небе и на Веденяпина 13.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума приняла закон о защите арестованных за границей россиян. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. Также, по его решению, российские ведомства будут принимать дополнительные меры, если гражданина арестовали или начали преследовать за границей. Льготы на оплату коммунальных услуг предложили расширить. По мнению депутата Владимира Кошелева, такая поддержка нужна гражданам с зарплатой немного выше минимального размера оплаты труда. Он отметил, что сейчас после оплаты выросших тарифов ЖКХ у таких людей практически ничего не остается. Кроме того, льготу по коммуналке также необходимо распространить на онкобольных и граждан после инсульта, пишет ТАСС. Кошелев пояснил, что такой человек теряет 50% скидку, если не получил официальную инвалидность или она временная. А бюджет рушится из-за счетов за лечение. В Латвии планируют усложнить пересечение границы с Россией. Сейчас уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Теперь Министерство сообщения страны предлагает распространить ограничения и на регулярные перевозки. Об этом пишет Лента.ру. Власти считают, что транспортное сообщение с Россией и Белоруссией угрожает национальной безопасности, а любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

романтический гимн женатых мужчин. И факты как будто бы констатирует. И надежда в то же время дает, что вроде как не все напрасно. Спасибо, говорим Анатолию Полотно и Феде Карманову. Не воем, подпеваем любимым артистам. У нас далее Михаил Круг в эфире. «Легенда» с композицией «Селигер». Сейчас в столице 16 часов и 6 минут. А в студии... Приветствую вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем желаю хорошего дня, бодрого настроения и позитива, конечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Лети, лепесток». В эфире шансона. Хорошо бы цветик-семицветик заиметь. Поел Михаил Бублик в эфире. Только что очень интересно, какую приготовил нам программу артист для фестиваля «Бархатный шансон», который пройдет в этом году в Турции с 24 по 30 октября. Кроме Михаила Бублика, конечно, ждем еще много популярных шансонье. Если вы пока не решили, где провести, собственно, отпуск в этом году, присоединяйтесь к нашему легендарному фестивалю. Все подробности есть на radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Александр Малинин продолжает эфир.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, сварки всем максимум дают.
3: Вам пришло сообщение. Посмотрите, вдруг там что-то важное. Читаем. Открытие официального дилерского центра «Москвич-Агат» на Родионова 203. А для первых 10 клиентов – дополнительные выгоды. Ждем вас в «Агат».
4: Приложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Агат» по телефону 260.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Повторять не буду. Немедленно руки вверх.
7: Легендарная группа «Руки вверх». Новая программа «Любимые хиты». 13 июня. Нижний Новгород. Совкомбанк-арена.
8: Билеты в кассах города. 12+.
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрый.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что вы заскучали по новостям об импортозамещении. Москвичом, Волгой и Теннетом уже никого не удивишь. А вот встреча с новым брендом «Сенат» нам только предстоит. Исходя из названия, можно подумать, что под новой маркой могут продавать доступные версии автомобилей «Аурус». Но нет. Первая модель «Сенат 900» уже прошла обязательную сертификацию. Из опубликованных документов следует, что длина седана составит 5 метров 14 сантиметров. Приводить автомобиль в движение будет 3-литровый 6-цилиндровый мотор мощностью 326 лошадиных сил. Также в технической спецификации значится пневмоподвеска и полный привод. Я, конечно, ни на что не намекаю, но автомобиль с идентичными параметрами мы знаем как китайский бизнес-седан Hongqi H9. Информации о ценах и начале продаж Сенат 900 пока нет, но известно, что модель будут собирать на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Городов вещания у радио «Шансон» огромное количество, никого в них не теряем, только находим. Дорогим нашим постоянным слушателям огромный привет. Какими находками в новостной ленте порадует нас Роман Шахов, узнаем мы уже в следующем часе. На «Шансоне» стартует вечернее шоу «Городские встречи».

0: Он в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На грибном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».
7: Значит, опять домой.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов планируется внедрить с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. На сегодняшний день книжные пособия уже готовы и находятся на стадии экспертизы в Российской академии наук. В следующем году в отечественных школах также могут появиться единые учебники по естественным наукам. Параллельно с этим Академия РАН работает над пособиями по физике, математике, информатики, химии и биологии. Также в регионы были отправлены методические рекомендации со списками обязательных произведений книг для внеклассного чтения и с современными произведениями патриотической направленности. В России вырос интерес к удаленной работе. В апреле такой формат в своих резюме указали более 2 миллионов человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал по поиску работы. При этом эксперты напоминают, что удаленка должна быть отдельно прописана в трудовом договоре. А если сотрудник переведен на такой формат бессрочно, вернуть его в офис можно только по договоренности. Также работодатель обязан возмещать расходы, связанные с работой из дома. Размер выплат определяется правилами компании. Плановые отключения горячей воды начались в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании «МОЭК». Там отметили, что работы выполняются для подготовки к отопительному сезону 2026-2027 годов. И главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов, которые завершат в конце августа. Специалисты проверят свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года. Посмотреть график отключения горячей воды можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», на сайте МОЭК, а также в разделе «Мой дом» на платформе «Электронный дом». По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, облачно с прояснениями, без осадков. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Иван Кучин открыл новый час на весеннем шансоне. Здравствуйте, дорогие друзья. В столице 17.06. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день, дорогие наши. Слова просто хорошие. Заплела ромашку я в косу. Вот взяла ромашку нашего и заплела.
0: Ну, вообще, цветение природы сейчас, конечно, нереально красивое, величественное.
1: Береза.
0: Да, можно разные слова использовать для того, чтобы описать то, что мы испытываем.
1: Да просто имя у тебя красивое, вот и все.
0: Я о другом. Я о другом. Так, знаете, давай, каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте. Чаще это делают мужчины, говорится в одном из исследований.
1: Где заход интересный был.
0: Да-да, ну просто можно сказать о природе, что вот она прекрасна, а можно как-то иначе ее охарактеризовать. Да. 7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику в быту. Каждый второй на работе, выяснили аналитики, опросив 1600 респондентов.
1: Получается, в быту чаще?
0: Ну, получается так. Может быть, не на каждую работу пускали аналитиков. По данным рабочей команды, общаются без использования нецензурных фраз. Ну, вот это очень редко или даже является исключением.
1: Понятно. Ну, наверное, в офисы заходили все-таки не там, где пожары, где трубы горят.
0: В конце концов, на стройку без сказки не пускали.
1: Да, на стройку, да.
0: А, друзья, в каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту или на отдыхе, либо никогда? Как относитесь к тому, что ненормативно выражаются люди вокруг?
1: Сейчас как-то особенно это актуально и часто звучит, да?
0: А может, нет? Расскажите, как у вас.
1: Напишите. Плюс 7-909-955-103-0. Мессенджер Макс работает и смс-сообщение принимается. Любовь Успенская на шансоне.
2: Как рука над свечой обжигают слова. Ты опять ни при чем, я опять не права. Я печаль отпущу, не нужна мне печаль.

0: европейский стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Друзья, городские встречи продолжаются. В каких случаях вы используете крепкие словечки? В работе, в быту, возможно, на отдыхе.
1: А возможно, и там, и там, и там.
0: Или никогда. С другой стороны, как относитесь к тому, если кто-то ненормативно выражается вокруг вас?
1: А как можно относиться? Ну, категорически нет.
0: Да ты

0: просто. А вдруг люди где-то вот оказываются за границей и скучают.
1: По русскому языку? Богатому, могучему, разнообразному.
0: Ой, ладно. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 13% работающих. Еще 33% время от времени, еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег. 23% опрошенных слышат их регулярно, а 51% периодически.
1: 51. Это вот я, наверное, туда вхожу, в эти 51. К сожалению, так, что?
0: Руководители в этом смысле несколько сдержаннее. Постоянную ругань с их стороны отмечают 14%, ситуативную 36%.
1: Ну, руководителям остаться положено, извините, вести себя как-то в рамках держать, так сказать, в руках. Хотя руководители разные бывают. Бригадиры, например, ну как тут удержаться? Настройки, прорабы. Там вообще, я не знаю, как они держатся.
0: Наверное, напишите, если вы прораб, то как вам дома? Бригадиры, как вы дома слава подбираете?
1: У нас прямо сейчас шаман и Григорий Лев.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» — место, где рождаются семейные воспоминания.
8: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilianov.ru.
9: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 июня. Совкомбанк Арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: группа Михаила Танича «Лесоповал» в эфире «Шансона». Дорогие друзья, из дома дорога ведет в хорошие места, если знать, куда направляться и в какой день. Суббота, 16 мая, столичный академ джаз-клуб. Там состоится концерт группы «Лесоповал». Уникальная возможность послушать любимые хиты вживую с качественным звуком. 16 мая для лиц старше 18 лет.
1: Между прочим, всего 3 дня осталось. Всего 3 дня каких-то. Успевайте, потому что, мне кажется, билетов там осталось уже вообще. Вот чуть-чуть совсем и то, если остались. Так что поторопитесь.
0: Ну, посмотрите в сети. Ребятам большущий привет. И Лиде Николаевне тоже, конечно.
1: Конечно.
0: Идем дальше и вернемся мы в городские встречи. Все культурно-вежливо. Однако тема, друзья, у нас такая. В каких случаях вы используете крепкие словечки? Быть может, вынуждены.
1: Вот вынуждены мы сейчас тоже как-то здесь, знаете, выкручиваться в ваших сообщениях. Да, так, добрый вечер, мое любимое радио «Шансончик». 10 мая я пришла в гости, сестра с внуком и зятем приехали на дачу косить траву, возить землю. Дома пока еще нет. Зять сестры Коли говорит, построим дом и все сделаем, посадим помидорчики, огурчики. А зять говорит про свою жену Марину, что она не хочет жить в деревне, в городе лучше. А сынок Леша и говорит папе. Папе, сынок, Леша, да ну ее, ну, в общем, да, я с тобой перееду. Я говорю, Леша, не надо ругаться матом, ему всего 8 лет. Татьяна нам из Виноградова написала.
0: Ну, спасибо.
1: Ну, мальчики, вот, я про что хотела сказать, на детскую площадку сейчас хоть не заходи, правда?
0: Это, да,
1: подростки вот этого, боже мой, ну как, откуда они это все? Ну из семьи же. Как-то.
0: Филигранное жонглирование, я бы сказал, когда мимо пара самокатчиков проезжает, птицы падают замертво.
1: Да, не то, что взрослых как-то уже все понятно.
0: Сообщение от Александра, тут вопрос, откуда Ирина знает, как разговаривают прорабы?
1: Ну как откуда, знаете, не в теории, понаслышке, скажем так. Я слышала, что так вот люди говорят. Что у прорабов там все очень жестко. Сама не слышала вживую.
0: Ну, есть еще стереотип, что, например, прапорщики в армии тоже могут завернуть много чего элегантного.
1: Ай, много еще есть, конечно, сфер, куда можно окунуться с головой.
0: Сами россияне признаются в сквернословии на работе лишь в 8% случаев. Говорят, что ругаются часто. А еще 41% иногда.
1: Иногда?
0: Да.
1: Ну, вот, в принципе, статистика как бы, ну да, она такая есть, где-то 40%. Нет, да и вылетит, как говорится, слово «не воробей», что поделать, это наш... Это
0: сообщение
1: наш
0: написать, открыть глаза стране на реальность. Да. Там, на свой опрос. Виктор Королев прямо сейчас.

0: что отвалили. Спасибо, Афина. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи» на радио «Шансон». Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда 42%.
1: 7, иногда 42, это что за разброс цифр?
0: Ну, вот есть люди, которые 7 человек из 100 постоянно нудят. Что же вы вот здесь вот материтесь? А 42%?
1: Иногда.
0: Если кто-то неэлегантно что-то сказал.
1: Ну, хорош.
0: Там уже выше 3 этажей. Сказали, ну, слушайте, это уже, знаете.
2: Некрасиво.
0: Да, вы вот как-то снижайте обороты-то. Да. Мужчины ругаются на работе чаще. 12% часто, 51% иногда, против 3% и 28% среди женщин.
1: Мужчины вообще существа странные. И вот, вот в этом отношении да? тоже.
0: А
1: да.
0: в чем странность? Вот сейчас я просто как бы из приемников услышал. В чем странность мужчин?
1: Странность?
0: Да.
1: Ну, вы ведете себя как-то иногда неадекватно в ситуации. Угу. Вот женщина, она, ну, она эмоциональное существо, но она и как-то рационально все это будет. А мужчины иногда
0: ведут себя... А если начинается где-то период скидок... Что происходит
1: скидок
0: с женщиной?
1: На что?
0: Ну, скидки просто.
1: А сейл?
0: Да,
1: вот. Продажи?
0: Что с женщинами происходит?
1: Там женщины, понятно, теряют волю. Ну и мужчины тоже такие есть. Так что ты это на, только на женщин не списывай. Есть мужчины, которые тоже покупки не знают. Так, все. Наташа наша из Мытищ написала. Гришна, иногда могу употреблять крепкое словцо. Скорее всего, само оно вырвется из моих уст в нештатных ситуациях, когда я за рулем. Ну, невозможно быть спокойной, когда тебе попадаются бараны. То есть неадекват. За рулем. Так, а так режет слух, конечно, когда мат через слово, этого я не переношу. Просто выросла в семье, где этого не было совсем. Всем приятного вечера. Вот это да, все из семьи. Если в семье этого нет, то, соответственно, человек вырастает с ощущением, что этого быть не должно.
0: Да? А как да. у вас в семье? Напишите +7 909 955 1030, мессенджер Макс, а также смски, сообщения подписывайте.
3: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
4: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+. Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: неправильно.
1: Дорогие друзья, дорогие подруги, завтра интересное музыкальное событие случится в столице, так что мы всех приглашаем. Берите близких людей, приходите на замечательный концерт. Концерт Аллы Рид. Алла представит новую сольную программу на перекрестке между строк в Центре исполнительских искусств.
2: Я добавлю, что вас ожидают звездные ярчайшие дуэты с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Евгением Григорьевым, Сергеем Любавиным и другими артистами. Если вы старше 12 лет, приходите. Сольная программа на перекрестке между строк Алла Рид уже завтра, 14 мая, в Центре исполнительских искусств.
1: Ну, а у нас, учитывая наше исполнительское искусство, будем какие-то слова заменять, которые приходят в ваших сообщениях по теме. Но, тем не менее, дорогие друзья, вдруг кто-то присоединился, только что о чем, мол, мы тут разговариваем. В каких случаях, спрашиваем, вы используете крепкие словечки в работе, в быту, отдыхе или никогда не используете? Как относитесь к тому, что ненормативно выражаются люди вокруг вас?
2: Александр у нас на связи, в Новой Алтай. Тайск прокладывали кабель в армии. Прапорщик приказал копать от меня и до обеда. Так, и может, потому что мы про прапорщиков говорили, да? Так, радио «Шансон». Когда я была молодая, я ругалась матом, а сейчас мне 57, я вообще не ругаюсь. Живу по-божески. Татьяна Евгеньевна нам написала. Вот. Вот в юности, видимо, все-таки это все как-то на максимальных оборотах проходит.
1: Хочется попробовать, да.
2: А потом уже как-то, да, спадает.
1: Евгений Григорьев прямо сейчас на шансоне «Цвет шафрана».

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобан», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки интернет от Т-мобайла.
10: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-МОБ. Подробнее на tbank.ru.
11: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас монолит. 420-50-20.
12: ОСЗ группа «Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Шансон.
1: 18:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. С 2028 года устный экзамен по истории станет обязательным для выпускников 9 классов. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он отметил, что экзамен будет обсуждаться в первую очередь с преподавателями, учениками и экспертами. А на финишной прямой пройдет обязательная апробация и общественное обсуждение. Студенты Нижегородской области приглашаются к участию в программе целевого обучения в рамках национального проекта «Кадры», сообщает пресс-служба регионального правительства. Ознакомиться с предложениями работодателей и подать заявки можно на единой цифровой платформе «Работа России». В настоящий момент 190 вариантов целевого обучения направили свыше 80 работодателей региона. Список будет пополняться. Наиболее востребованными в области остаются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности. Здравоохранение требует врачи общей практики, об учреждении образования, учителя и воспитатели. В Нижегородской области 17 мая стартует уникальная серия соревнований «Атлеты земли Нижегородской». Участников ждут 4 независимых, но концептуально связанных испытания. Кроссфит, фитнес-челлендж, бодибилдинг, игры ГТО с элементами баскетбола и зрелищная ниндзя-гонка. Организаторы ставят перед собой цель выявить самых подготовленных, сильных и целеустремленных атлетов, а также вовлечь в регулярный спорт всех желающих. Главная фишка проекта – система награждения. Каждый этап – это отдельный турнир со своими победителями и призерами. Все призеры получат фирменные медали проекта, а те, кто успешно пройдет всю серию, смогут собрать большую единую медаль – символ абсолютного мастерства. В соцфонде рассказали, где чаще всего рождались двойни. Так, согласно данным за первый квартал этого года, в Москве появилось 416 двойняшек, в Московской области 254 и 222 двойни в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Москве, а также в Ивановской и Кировской областях было зафиксировано рождение троен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Не все ребята применяют тормоза. Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на рабочем месте. Чаще это делают мужчины, говорится в одном из исследований. И вот как раз об этом мы говорим здесь, в эфире «Шансон». Огромное спасибо Елене Касьяновой, Алексею Брянцеву. В столице 18 часов 6 минут. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Добрый вечер. Желаю вам провести его уютно, спокойно, в хорошей, такой тихой, мирной обстановке, без нецензурной лексики.
0: Чтобы не было поводов, да?
1: Да, да.
0: Выражаться. Спрашиваем вас нынче вот о чем, в каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту, возможно, в отдыхе или никогда не используете. Тоже напишите, как вам это удается. Как относитесь к тому, что ненормативно порой выражаются люди вокруг вас?
1: А может быть, вы применяете какие-то свои методы ненормативной лексики, но в том плане, что заменяете чем-то, какими-то другими словами, более... Ну, вот есть какие-то подходящие слова,
0: у
1: чтобы...
0: У вас, да, тетрадка синонимов, вы открываете.
1: Да, может быть, есть люди, которые умеют это делать красиво, причем ну, и не матом, а именно подходящими словами.
0: Этот нехороший человек предаст нас при первой же опасности.
1: Ну, например, плюс 7909-955-1030 – это номер наш единый для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Макс. Да и вообще во все доступные мессенджеры нам напишите.
0: Респонденты от 35 до 45 лет – чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег. 27% постоянно, 51% иногда. Чаще сами признаются в ее использовании. 10% говорят, что часто, 45% иногда. Среди опрошенных до 35% доля утверждающих, что никогда не сквернословят в работе, максимально 58%. Вот.
1: Ох, вот какие они.
0: Да, и замечаний
1: лукавят.
0: Молодежь почти не делает. Никогда, 63%.
1: Молодежь замечаний нам, взрослым?
0: Да.
1: Конечно, не делают. И что бы они делали?
0: Подпевайте тогда все. Воровайки в эфире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В магазинах

0: мы. Однако есть возможность отдохнуть, и кони тоже будут втуть, друзья. Три дня полного погружения в конную индустрию ждет москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос».
1: Между прочим, там будет более 100 лучших лошадей страны, вы только представьте себе. Ну и помимо лошадей, конечно же, развлечения разные, мастер-классы по верховой езде, семинары, лекции, парад, породы, конное шоу. В общем, еще же важная информация есть какая, что для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный, так что берите малышей с собой, я уверен, что и пони там тоже будут.
0: Уникальная площадка для обмена опытом и демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Ну, всегда красиво.
1: Конечно, лошади, о!
0: Да, друзья, с 22 по 24 мая конно-спортивный комплекс «Битца» ждет вас. Мы же ждем ваши сообщения. Сообщения разные бывают, объемные, короткие, емкие такие, абсолютно непонятные сообщения. Но мы всем сообщениям рады. На всякий случай, если вы только что прискакали с работы, вот мы сегодня спрашиваем, в каких случаях вы используете крепкие словечки в работе, в быту, может быть, во время передвижения в трафике плотном, когда вот что-то раздражает. Или никогда. Вас ничего не беспокоит в этой жизни, вы всегда найдете правильные слова.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на gilienov.ru. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Только в «Звонке» грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
5: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
7: Скоро свадьба! А в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон Алтын. Желай счастья молодым.
8: Торгово-развлекательных центров «Золотая миля» и «Сормовские зори».
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Мгновения такие, словно сон, и украшают радио «Шансон». Огромное спасибо. Михаил Шуфутинский только что в эфире. Дорогие друзья, и не спим, читаем ваши сообщения, которые приходят по теме.
1: Николай нам написал, чита на связи, пока не устроился на свою первую работу, вообще не матерился, ограничивался лагерным жаргоном. Всегда воевал со всеми, кто через каждое слово употреблял слова на вот эти вот понятные буквы. Дело в том, что мы своим ртом хлеб едим, а это божий дар. Матерясь, мы оскверняем Бога, поэтому я терпеть не мог нецензурщину. Однако на первой моей работе в одной частной телекомпании меня научили всему сразу. И пить, и курить, и материться. Мама с папой через полгода перестали узнавать во мне приличного мальчика. Естественно. То есть меня сломали там конкретно. Курение и тягу к алкоголю я быстро в себе подавил. А вот со сквернословием до сих пор борюсь. Но у меня есть достижение. В неделю у меня проскакивает в речи не более 3 матерных слов. И все благодаря тому, что я чаще стал посещать храм. Даже если собеседник разговаривает с суровыми выражениями, я сдерживаюсь, стараюсь в любом диалоге выглядеть культурно. Молодец, Николай.
0: Ой, спасибо. Михаил Круг далее на радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Китайский автопром захватывает планету. Это уже не новость, но ретрограды по-прежнему продолжают заглядываться на автомобили из Европы. И сегодня я расскажу, какие из привычных марок можно купить у нас по цене китайских. Конечно, все они будут ввезены по программе параллельного импорта, не будут иметь гарантий, и на это стоит обратить пристальное внимание. Самыми доступными станут кроссоверы от Volkswagen. Модели Тару, Тирок и популярный Тигуан можно купить в диапазоне от 3 до 4 миллионов рублей. Чуть дороже оценивают продукцию Audi. Модели Q2 и Q3. Стать обладателем таких можно за 4 и 4,5 миллиона рублей. Традиционно особенной любовью у нас пользуются Мерседесы и BMW. Самый маленький кроссовер GLA с трехлучевой звездой на капоте обойдется в 5 400 000 рублей, а BMW X1 окажется на 100 000 дороже. Это самая любимая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, спасибо, скажем, певице за Ванечку. А вот что пишет Костик. Работаю на заводе начальником. Пока на нашем православном не скажешь, работа не начнется.
1: Вот это то, о чем мы и говорили. Есть профессии, где просто, ну, невозможно обойтись из этого. Так уж без этого мы так устроены. Так, Наталья пишет, про портовых грузчиков забыли. Они просто матом разговаривают и понимают же друг друга. Мне кажется, нам сложно не понять.
0: Вера
1: там
0: Майна.
1: Ну, просто вот жесты и вот слова, и все понятно.
0: Новости из Ульяновска. Светлана сообщает. Здравствуйте, у меня папа матом не ругается, он им разговаривает.
1: Вот да, вот может быть как раз из серии вот той самой профессии.
0: Чем папа занимается? Напишите, пожалуйста, в какой сфере трудится, если на пенсии, то, собственно, где работал?
1: Так, Елена из Москвы нам сообщает. Добрый вечер. Я никогда не ругаюсь крепко, только при детях. Крепко только при детях. А остальных не вижу. А вообще хорошая фраза по вашей теме сегодня была у героя Евстигнеева в фильме «По семейным обстоятельствам». Он сказал, помнишь, что он сказал? Он сказал, у нас был начальник цеха, он выговаривал всего 3 буквы, и все его прекрасно понимали.
0: Ну, действительно, да. Друзья, что вы по теме можете сообщить? Напишите плюс 7-909-955-1030. Сообщения свои подписывайте. Мы периодически сообщения будем зачитывать. И, собственно, интересно, где вы работаете, тоже указываете сферу деятельности.
1: Вот к чему мы пришли, да, что, оказывается, от профессии прямо-таки зависит количество этих слов ругательных, да?
0: Ну, это просто жаргон такой необходимый.
1: То вот есть, музыканты ругаются или нет? Профессиональный язык такой, да, своеобразный.
0: Но музыканты вряд ли, все-таки люди искусства.
1: Вот у нас с тобой тоже как-то ближе вот все-таки к искусству, видимо.
0: Вчера культурно уверен свой день рождения отметил Владимир Захаров. Да. С наступившим Новым годом поздравляем Владимира Юрьевича и слушаем его песню «Лишь только солнце». Хочу,

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки TixFree – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С TixFree ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на TixFree.rf.
4: TixFree – 90 дней без блох и клещей.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Каждый преступник совершает ошибки.
11: Я говорила.
12: Один метод.
13: Букеты, конфеты.
14: Следственный комитет.
12: Ни одной зацепки.
14: Что само по себе подозрительно.
11: Да.
12: И два капитана.
15: Я капитан полиции.
16: А я чудак.
12: Новые серии.
17: И вот тут...
11: Что?
17: Что-то произошло.
12: Вечерний детектив.
17: Свежий.
12: В четверг и пятницу. 18.10.
17: Отлично.
12: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
12: Возрастное ограничение 16+.
18: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: Александр Новиков только что на радио «Шансон». Разлетелись как птицы. Песня не просто замечательная. Песня, кстати, друзья, сейчас на 8-м месте хит-парада «Шансон года». Да. Поддержать Александра Васильевича можно у нас на сайте. Зайдите, посмотрите, что необходимо для этого предпринимать.
1: Песня, казалось бы, совсем недавно вышла уже в хит-параде. Вот как бывает. Так, Саша Газарес у нас. Здравствуйте. Я, конечно, матерюсь, но стараюсь не переборщить. В СССР это было позором. Один раз не заметил директора школы, завернул так, что родители вызывали. Да, другой раз было в Мурманске, дозванивался на радио в утреннее шоу. Ведущая вывела в прямой эфир меня неожиданно. В этот момент я роняю второй телефон и громко говорю слово «женщина легкого поведения». Было четко, громко и позорно на весь Мурманск. Ведущая меня узнала по голосу, но она молодец, сказала, ничего страшного, у человека что-то случилось, бывает. Но я стараюсь все-таки это делать так, чтобы не угнетало в общении. Для изюминки. Ну вот если для изюминки, то это хорошо. Пусть
0: спасибо,
1: так и остается.
0: Спасибо. Ирина на связи. Да, 38 лет проработала учителем физкультуры в сельской школе. За слово «блин» ребята должны были отжаться 15 раз. Они принимали эти условности. Плохих слов мои ученики вообще не говорили. Прекрасных ребят воспитала наша школа.
1: Вот это методика. Вот
0: педагог,
1: это я понимаю.
0: Спасибо. Прямо сейчас, друзья, Михаил Гулько продолжит эфир шансона «На материк».

0: для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «ЮНИЭС», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
6: Время, проведенное с близкими, бесценно, даже на расстоянии. Чтобы быть рядом, когда далеко, мы дарим связь. Переведи пенсию в Т-банк и получи бесплатные звонки и интернет от Т-мобайла.
7: Акция от АО Т-банк. Бонусы от банка оператора за перевод пенсии с 15 апреля по 15 июня 2026 года. Для лиц, зарегистрированных в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени. Услуги связи от ООО Т-моб. Подробнее на tbank.ru.
8: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Горнолыжный курорт в самом центре Нижнего Новгорода – это реальность. На гребном канале у трамплина открылся комплекс «Волжский». Всесезонная джибинг-площадка и трамплин с подушкой для сноубордистов и лыжников. И тюбинг-трассы для любителей веселых горок. «Волжский» – новый доступный вид отдыха в Нижнем Новгороде. Бронируйте плюс 7 930 666 4777.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России упростят отстранение от управления автомобилем в пьяном виде. Сейчас для этого сотрудникам полиции необходимо составить от 3 до 5 процессуальных документов, в их числе протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Теперь предусмотрено либо составление отдельного протокола, либо возможность проставления такой отметки в иных документах. Сокращение количества документации не только позволит сэкономить около 35 тысяч рабочих часов в год, но и сократит финансовые затраты на приобретение бланков. Банк России запретил микрофинансовым организациям проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. Это касается и ситуации, когда они предлагаются не в момент заключения договора. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Там уточнили, что данный пункт есть в новой редакции базового стандарта для МФО, утвержденный Центробанком. Кроме того, микрофинансовые организации должны будут полно информировать клиентов об услуге, ее поставщике и возможности отказаться от нее. Также документ содержит информацию о сроках и порядке рассмотрения обращений клиентов МФО, информирование о рисках договоров и требования о взыскании просрочной задолженности. Нормы вступят в силу 1 июля 2026 года. Индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. По данным ВЦИОМ, по итогам апреля показатель составил 52 пункта, снизившись на 4 процентных пункта по сравнению с мартом. Это самое низкое значение сентября 2011 года. Тогда индекс находился на уровне 41 пункта. Самый высокий показатель за последние 5 лет был зафиксирован в марте 2023 года – 73 пункта. Рейтинг формируется на основе ежедневных опросов, в которых респондентов просят ответить, счастливы ли они в целом. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус, ясно, без осадков. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Заслуженный артист России Александр Маршал только что в радиоэфире. «Белый пепел», замечательная песня, роскошный клип, ну и какое сведение. Песня не вчера делалась, друзья, но зато как звучит, как слово подобрать. Ох, ладно. Людмила на связи, Людмила Тимофеевна. Я органически ненавижу тех, кто выражается плохими словами, и не прохожу мимо, пока не поругаю их, в основном этих подростков. С огромным уважением к вам, Людмила Тимофеевна.
1: Вот-вот. Вот я тоже так делаю. И такая тетя Баба Ира зануда просыпается и с подростками начинает разговаривать очень грубо, жестко, ну, на их языке, в общем-то.
0: Ну, не только, знаешь, Баба Ира, вот Олежка Сладкоежка.
1: Так.
0: Горькопийца написал. Добрый вечер. А я категорически против ненормативной лексики. Русский язык очень богат, чтобы употреблять мат и всякий жаргон.
1: Ну, конечно. Я же вообще за то, что... Ну, я не знаю даже, как это называется. Вот если бы человек не знал, что такое сигарета, он ведь не курил ведь никогда, правда? Uh-huh. Как это называется? Не пацифизм. Вот есть такое, в общем, направление, когда человек как-то слишком к этому относится так. Ну, так не бывает. Это чудеса в жизни. И если бы все вот подростки взращивались в атмосфере вот этого богатого, красивого русского могучего, было бы хорошо. Но так не бывает.
0: Возможно, бывает. И именно у вас в семье. Напишите +7 909 955 103 0. В каких случаях вы используете крепкие словечки? В работе, в быту, в воспитании детей, может быть, на отдыхе или никогда? Как относитесь к тем, кто ненормативно выражается рядом с вами? Сообщение подписывайте, указывайте, из какого вы города, ну, кем работаете, нам тоже интересно. Евгений Григорьев прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.

0: собака.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Центре исполнительских искусств, друзья. 14 мая, то есть уже завтра, будет и Евгений Кемеровский, и Алексей Петрухин, и Сергей Любавин, Александр Добронравов, и Евгений Григорьев, и не только, потому что собирает их замечательная певица всех вместе.
1: Да, и певица это Алла Рид, между прочим, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда». Она также дважды лауреат премии «Шансон года» и выступит завтра уже с сольной программой на перекрестке между строк. Так что, если вы старше 12 лет, обязательно приходите на концерт, будет здорово.
0: 14 мая, Центр исполнительских искусств. Ну, а сейчас мы к искусству словесной дуэли переходим.
2: Дуэли?
0: Потому что есть сообщение от Ольги, и Ольга пишет следующее. Добрый вечер, дорогие ведущие. Я редко могу выругаться, но иногда резкое словцо просто спасает. Однажды моему супругу позвонили мошенники. Благо, что я была рядом. Они его обрабатывали так, что он уже начал общаться с ними по видеозвонку. Ну и тут меня понесло. Мой муж как будто встрепенулся от гипноза, но они, конечно, такого не ожидали, а оставалась всего одна попытка, и плакали его денежки.

Ну ничего себе, вот, вот это вы умеете защитить, постоять за добро, так сказать, за свое. Так, у нас далее в эфире произведение музыкальное «Кому какая разница?». Ну, действительно, кому какая разница, кто как выражает. Как удобно так и говорит человек. Ирина Аллегрова прямо сейчас на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
7: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
8: Улица Фильченкова, 12.
9: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас! Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами, каток с настоящим льдом, лазертаг-арена, увлекательные приключения в виртуальной реальности, кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: на круг. Только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Мы читаем ваши сообщения по нашей теме. Спасибо, что пишете цензурно, указываете, да, как вас зовут.
1: Да, это да. Здравствуйте, мне 28 лет. Матерюсь я только на работе, так как работаю начальником, это нам пишет Михаил, начальником лаборатории на оборонном предприятии. В подчинении у меня два военных летчика-пенсионера. Они понимают только отборный русский мат. По-другому, к сожалению, не доходит.
0: Ну, это вот технические, да.
1: Военные, вот про что ты уже говорил, да, что там тоже как-то все жестко.
0: Действительно, не все понимают, особенно вот когда срочная служба, там только еще люди вникают в воинскую науку, там приходится.
1: Сколько мы об этом не говорим, все-таки профессии эти зачастую мужские, вот где вот такой вот язык доступный и понятный. Это в основном мужские профессии.
0: Возможно, есть какие-то женские профессии.
1: Не думаю, что можно красить ногти, вот маникюр, или там ты прическу в салоне делаешь, и вот это вот все пойдет. Ну, нет такого.
0: А может, вы руководите, может быть, женской группой балета, и что-то тоже можете. Вот, например, Надежда Ершова приводит цитату Фаины Раневской. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой и подлой тварью.
1: Тварью, да. Есть такая фраза, я помню ее очень хорошо. Ну, наверное, в этом что-то есть. То есть ты хочешь сказать, что тихие и подлые сидят у нас в салонах красоты?
0: Я не знаю, но скорее всего нет.
1: Вот
0: замечательные
1: путем.
0: Люди, интеллигентные. Ну, это Фаина Раневская сказала.
1: Красивые женщины. Так, добрый вечер, Роман Шахов, Ирина. Очень мне понравилось, как Ирина обратилась к Роману. Вот вы, мужики, выражаете... А, Людмиле Тимофеевне. Мы не читали ее, по-моему, да?
0: Мы читали сообщение. Ну, вторую часть.
1: Нет, вторая часть. Как вы, мужчины, выражаетесь между собой нецензурными словами. Но это Ромы абсолютно не касается. Да, он очень воспитанный. За 20 лет общения не только по радио, но и... Вот, когда приходилось приезжать в офис за подарками. Ром, в общем, какой ты молодец. Какой
0: спасибо.
1: У тебя красивый язык, а голос, а тембр. Ой, девочки, умереть не встать, правда.
0: Дорогие друзья, пока Ирина выбирает между жизнью и смертью, оставайся с нами, все хорошо. Мы послушаем замечательное музыкальное произведение в исполнении группы «Бумер». Прибавьте громкость.

0: Просто я устал.
1: Сегодня точно музыкант отдыхает. Вчера был день рождения у Артура Руденко.
2: Поздравляем
1: с наступившим Новым годом жизни. Желаем всего самого доброго. И читаем сообщения, которые приходят по теме.
2: Такие добрые. Алексей Ставрополя нам сообщает следующее. Мужчина использует ненормативную лексику для связки слов в обыденной речи, не пытаясь кого-либо оскорбить. Ну, здесь соглашусь, как бы, да. Женщины ругаются совсем по другому поводу, осознанно и грубо. Я присутствовал в женских коллективах и в мужских также, и такого, как в женских коллективах, мужских не допускают. Да и ни одна женщина ни одному соцопросу не признается. Сам я стараюсь не ругаться ни дома, ни на работе. Вот, Алексей, спасибо, все понятно изложили. Теперь понятно, почему это мужчины делают и почему женщины.
1: Ты согласна с такой позицией?
2: С такой позицией, да. Вот я поняла, что мужчинам, оказывается, вот у них это для связки, потому что по-другому непонятно
1: будет. Функционал, понимаешь?
2: Да, да, слово несет как бы действие.
1: Угу.
2: Понятно.
1: Дмитрий пишет. Добрый вечер, дорогие ведущие. Ирина права, настройки без этого нельзя. Порой и так не понимают. Дома стараюсь не употреблять. Иногда жена тормозит. При родителях ни разу не употреблял ненормативную лексику. А вот сын и еще очень не нравится, когда мат используют женщины или молодые девушки.
2: Ну да, наверное, это, в этом что-то есть как раз потому, что женщины его употребляют не для связки слова.
1: Угу.
2: Женщины в действии нормальным языком.
1: Наталья
2: объясняю.
1: Действует, пишет следующее.
2: Так.
1: Друзья, употреблять крепкое словцо решать каждому, но наш родной русский язык настолько красив, хороший, изобилует всевозможными словами и изречениями. В нем можно найти замену любому матерному слову. Главное – захотеть. Так давайте делать вместе жизнь прекраснее и светлее, где будет как можно меньше сквернословия. Главное – начать с себя. Всех люблю.
2: Вот, вот золотые слова. Давайте попробуем начать с себя, но прежде мы перейдем не только на себя, на вас тоже, дорогие радиослушатели, распространяется. У нас небольшая пауза. Оставайтесь с нами.
3: Городские встречи на радио Шансон.
4: На радио Шансон реклама.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Султан Лагучев только что в эфире «Шансона». А с 24 по 30 октября в Турции на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон-2026». И не только «Султан».
1: Подробности на нашем сайте есть. Кто еще? Шансон.ру. Если вы старше 12 лет, присоединяйтесь к легендарному морскому фестивалю.
0: Ну, а мы вернемся к теме. Есть, кстати, определенная статистика. За последние 2 года нецензурной лексики на работе стало больше.
1: Плохо.
0: О том, что никогда не слышат на совещаниях непередаваемую игру слов с использованием местных идиоматических выражений, рассказали 54% опрошенных, 57% было вот в 22-м году. От начальника 50% было 53%, среди коллег 26% было 29%.
1: Ты знаешь, мы еще одну профессию забыли с тобой упомянуть, такую яркую нам вот написали о ней. Все врачи по рабочим обстоятельствам высказываются, скидывают тревожность, особенно хорошие врачи. Чаще хирурги, гинекологи, анестезиологи, реаниматологи. А если они это отрицают, то пи-пи-пи, пи-пи-пи. Ну, то есть, все-таки врачи, они тоже такие, да,
0: мне
1: достаточно...
0: Мне кажется, врачам в этой жизни можно многое позволить.
1: Абсолютно. Вот. И простить можно
0: да,
1: многое.
0: Да. Поэтому, если надо, пожалуйста, вот, так сказать,
1: только бы все были здоровы. Добрый вечер, любимое радио. Меня зовут Людмила, я уже на пенсии. Наверное, русский язык – богатый язык, но, к сожалению, молодежь не знает много слов из русского языка. Это наша вина, мы их не научили. А насчет нецензурных выражений и слов надо знать, с кем на «ты», с кем на «вы», с кем на «твою маму». Ну, в общем, да, нужно с кем, как, в общем, нужно разговаривать. Жаль, что основная масса молодежи на нем разговаривает. Я думаю, что все они это переживут, все это повзрослеют и будут хорошо разговаривать. Я надеюсь.
0: Есть люди, да? которые замечательно разговаривают. Юлия Степанова очень скоро
1: очень
0: покажет, как...
1: богато.
0: Угу. Мы же отправляемся, так сказать, отдыхать, потому что уже слова кончаются.
1: Да.
0: Завтра придем с новым запасом хороших слов. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Девочки, он занят.
0: Тамара Кутидзе, без промедления. Девочки.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Людк, Алютк, глянь, весна пришла, грачи прилетели, а выгода богат удвоилась.
10: Ой, Вась, бежим скорее. Госпрограмма-то теперь доступна всем. Дарят 10% при покупке в кредит и столько же от салона. Складываем, удваиваем, радуемся.
9: Кака-така, любовь, к новой Ладе. Любовь,
11: ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203.
12: Выгода 20% достигается путем суммирования прямой скидки от дилера 10% и выгода 10% по программе при покупке в кредит. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Лицензия ЦБ номер 170. Предложение действует 1 марта до 31 мая 2026 года. Подробности по телефону 260 оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Агат. Покупай выгодно.
14: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: Шансон.
1: 20:00 в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева. Здравствуйте. Соцфонд в конце мая начнет пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Теперь, если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год. Минфин России опроверг слухи о повышении налогов. Глава ведомства Антон Силуанов назвал эту информацию фейком и отметил, что основные изменения в налоговой системе уже приняты. Он добавил, что задача властей сейчас – это поддержка устойчивости финансовой системы и рост доходов населения. Также глава Минфина отметил, что инфляция и процентные ставки в стране снижаются, а экономика постепенно переходит к более сбалансированному росту. В Нижегородской области 17 мая стартует уникальная серия соревнований «Атлеты земли Нижегородской». Участников ждут 4 независимых, но концептуально связанных испытания. Кроссфит, фитнес-челлендж, бодибилдинг, игры ГТО с элементами баскетбола и зрелищная ниндзя-гонка. Организаторы ставят перед собой цель выявить самых подготовленных, сильных и целеустремленных атлетов, а также вовлечь в регулярный спорт всех желающих. Главная фишка проекта – система награждения. Каждый этап – это отдельный турнир со своими победителями и призерами. Все призеры получат фирменные медали проекта, а те, кто успешно пройдет всю серию, смогут собрать большую единую медаль – символ абсолютного мастерства. Царский железнодорожный павильон, который расположен на площади рядом с вокзалом Нижнего Новгорода, будет открыт для свободного посещения в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая с 19:00 до 22:00. Гостей встретит сотрудник Горьковской магистрали в императорском мундире, а экскурсионные программы пройдут под звуки живой музыки с погружением в историческую атмосферу. Без возрастных ограничений. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Критика со стажем в песне Александра Розенбаума «Стрелка». Смело, доходчиво, неравнодушно. Но ведь вечер уже. Уже, вот если честно, хочется думать о хорошем, добром, вечном. И вообще, дорогие дамы и господа, кажется, что сегодня пятница, несмотря на то, что рабочая неделя на этот раз короткая. А вот пятница, не знаю, то ли погода виновата, то ли столичные пробки. Да, вместе с вами настоялась ваша слуга покорная Юлия Степанова. Добрый вечер. Ну, о судьбах Отечества скоро уже нам будет петь Сергей Трофимов. А прямо сейчас вариант, так скажем, дауншифтинга от Анатолия Полотно. 20:07 в столице. Всем еще раз добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис».
2: Срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
0: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
0: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
0: Новые серии.
10: И вот тут
11: что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
12: Свежий.
0: В четверг и пятницу. 18:10.
13: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Ивановская в эфире радио «Шансон». Скоро нам споет группа Михаила Танича «Лесоповал». А у меня информация о тех, кто бегает, не спотыкаясь. 3 дня полного погружения в конную индустрию ждут москвичей и гостей столицы с 22 по 24 мая. В конно-спортивном комплексе «Битца» пройдет международная конная выставка «Эквирос». Это уникальная площадка для обмена опытом, демонстрации достижений российских производителей и спортсменов. Зрители смогут увидеть свыше 100 лучших лошадей страны. Ой, красивые, наверное. Кроме того, состоятся семинары, лекции, мастер-классы по верховой езде, парад пород, конные шоу и многое другое. Для детей до 3 лет вход на выставку бесплатный. Приходите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УКРН ИП 304-526-011-800-121.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 300 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио

выхода нет. Радио «Шансон».

Пусть гитарная Леонида Телешева. Но вот все-таки, что делает с нами живая музыка, живой звук? Звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни исполнит Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос и три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года». Алла представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно будут звучать песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты с Евгением Григорьевым, Евгением Кемеровским, Сергеем Любавиным, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным. Вот он появляется в нашем радиоэфире. Мероприятие, концерт для зрителей старше 12 лет. 14 мая, Центр исполнительских искусств. Приходите.

0: Шансон. Реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: всегда.
1: Замечательный Вилли Иванович Токарев только что в эфире радио «Шансон», Михаил Шуфутинский. Далее. Вы знаете, совершенно, так сказать, безвозмездно, без денег вы можете принять участие в программе только для вас и подарить поздравления, привет или просто добрые слова своим близким. В 9 вечера начнем. Уже можно готовиться, формулировать, ну и отправлять потихонечку на номер плюс 7 909 955 103 0.
2: Бежали рельсы за вагоном, спускался вечер за окном, и лес в зеленом балахоне

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Посиди на дорожку, родная, с тобой.

0: радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
1: Добрый вечер тем, кто слушает и любит радио «Шансон». Случайно забредшим тоже большой привет. У нас начинается программа «Только для вас», вечерний ее выпуск. Меня зовут Юлия Степанова. Еще раз здравствуйте. Наш номер плюс 7-909-955-1030. Принимаем смс-сообщение, послание в мессенджер «Макс» и любые, так сказать, доступные каналы связи. Постараемся и туда тоже заглянуть. Сегодня замечательно. Теплый, уже по-летнему прямо теплый вечер в Москве. И вот мне подумалось, ну хорошо, вот у нас тепло, даже жарко днем было. А как там Магадан? Ну вот, посмотрела, а в Магадане-то 5 утра и минус 1. Давайте послушаем отличную песню про Магадан и вдохновимся на программу «Только для вас».
2: Ветер

тоже изобрели программу только для вас, и она продолжается на радио «Шансон». «Шансон», здравствуйте. Передайте привет Прозорову Сергею Ивановичу из города Орла от его ягодки. Очень люблю его. Добрый вечер. Сегодня день рождения у замечательного человека, Рассолова Игоря Алексеевича. Желаем всего самого доброго, прекрасного, что есть на этой земле. Пусть все будет замечательно. Город Курск, Лидия. Любимое радио, в этот прекрасный вечер хотим поздравить Чернышова Григория Борисовича из Зеленокумска с днем рождения. Здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть мечты сбываются, а желания исполняются. С наилучшими пожеланиями, семья Ивановых.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Чепик в программе только для вас. Крылышки. Ну, вы знаете, вот весной, когда тепло, крылышки особенно активно у женщин отрастают. И главное, что века проходят, и все-таки находятся мужчины, которые умеют окрылить. Так, программа только для вас продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи прямо в сообщении. Вот тепло уже в Москве. 100 ударов по тоске, а душа так хочет песен. С нею мир наш интересен. Этот мир как сладкий сон, он как радио-шансон. Привет от Игоря из Новогиреева, моему другу Саше на машине 412. Он поймет. Мы с ним вместе отдыхаем после дежурства. Но если вместе отдыхаете после дежурства, определенно он должен понять, что привет от вас. Привет всему городу Камешково Владимирской области. Или Камешково. Ой, простите, не успела глянуть. А также своей подруге Насте от Михаила. Вечер добрый, любимое радио. У меня сегодня день рождения. Поставьте, пожалуйста, песню «Не проходите мимо» группы «Сентябрь», пишет Надежда из Онеги. Надежда, здоровья и еще раз здоровья.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
2: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
1: А цены?
2: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
3: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООО «СЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: У каждого великого полководца был свой верный конь. У Александра Македонского – легендарный Буцефал. У Александра Суворова – верный конь Мишка. Проходят века. Но у каждого героя своего времени по-прежнему есть надежный спутник. Джили Манджаро – флагманский кроссовер с мощным характером, премиальным комфортом и современными технологиями. Джили Манджаро. В мае с выгодой до 290 тысяч рублей. В Интер-автоцентре на Южном шоссе, дом 1. Подробнее на jilianov.ru.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: слава затопила лирикой эфир радио «Шансон». Программа «Только для вас» продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Мне нужно, чтобы вы подписались прямо в самом сообщении. Ну, желательно. Продолжим. Хотим поздравить нашу мамочку, бабушку с юбилеем, Гулевскую Ольгу. Сегодня, мама, праздник твой, хочу сказать со всей душой. Роднее нет тебя на свете, прими же поздравления эти. Почаще смейся, улыбайся, такой же добрый оставайся. Сообщение от Светланы. Шансон, поздравляю свою знакомую коллегу Светлану Сафонову с днем рождения. Крепкого здоровья, профессиональных достижений, семейного благополучия, тепла в душе, добра, прекрасного лета и прекрасных событий. Привет из города Шуя от Анны. Любименькое радио, здравствуйте. Катюня из Воронежа передает привет своей подружане Манюне. Всем прекрасного настроения. И очень хотим послушать композицию «Когда на улице сирень цвела». Ну, давайте.
1: И на север наведался с дуру. Залетел на чуток.

0: Сирена в программе «Только для вас». «Сирень» называется эта песня. Давайте продолжим. Владимир из Курска передает привет вот всей братве своего города и всем, кто его слышит. Вот, ну, чушь, без братвы-то как же не передать привет-то. Прошу поздравить Алексеева Бориса с днем рождения. Всех благ в город Зеленокумск от детей, внуков, пожелания и поздравления. Будь здоров, Васильич. Добрый вечер. Передайте привет моему любимому мужу Сорокину Николаю. Он сейчас в больнице, пусть поскорее выздоравливает. Мы ждем его дома, Вера написала. Здоровья вам, дорогой Николай. Здравствуйте, шансон. Раз уж начали программу с Магадана, то передайте, пожалуйста, большой привет моим землякам на Камчатку, друзьям и всем, кто меня знает. Уже 10 лет живу в Санкт-Петербурге, но по малой родине очень скучаю. Поделился с нами Антон Верхозин. Будет у нас песня про Камчатку, Антон, для вас и для всех, кто любит и знает те края, а кто не знает, поскорее узнать бы всем нам эти прекрасные края. Демидыч далее поет нам в эфире. Плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Программа «Только для вас» продолжается.
1: Над Камчаткой курятся вулканы.

Афина очаровательная, замечательная в программе «Только для вас» на радио «Шансон». Давайте продолжим. Времени все меньше, а вы тем временем пишите. +7 909 955 103 0. Это наш номер для ваших сообщений. Не забудьте подписаться. Надежда из Онеги, у которой сегодня день рождения, вы еще с нами? Так вот, Надежда из Онеги, с днем рождения вас! Желаю вам здоровья, счастья и хорошего настроения. Николай, город Геленджик. Вот. Мы часто забываем, что вообще-то все люди созданы добрыми и для счастья и радости. А на самом деле это так. И вот такие искорки, они очень дорогие. Так что с днем рождения вас, дорогая Надежда. Шансон для самой чудесной, милой, солнечной и светлой девочки Анечки. Привет. Она замечательная подруга, прекрасный профессионал, просто редкий добрый человек. Поставьте для нее песню С. Михайлова «Девочка лето». Ольга из Москвы. Стас Михайлов для вас.

0: только для вас на радио «Шансон».
1: Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливою, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливою, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и выше стоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно.

0: будешь ты, либо тобой.
1: Ах, если бы все было так действительно просто, как в песне Виктора Третьякова. Но будем надеяться и продолжать программу только для вас. Хочу выразить благодарность соцработнице из города Тулы Якимовой Инне Викторовне за внимательные, хорошие отношения и обслуживание нас, пенсионеров, на дому. Хорошую песню, пожалуйста, для нее поставьте, написал Петр Мовчан. Добрый вечер, любимая радио Шансон, пишет ваш постоянный слушатель Дмитрий. Хотел бы от всей нашей большой семьи Колмогоровых передать огромный привет нашему любимому сынульке Владиславу. Он сейчас далеко от дома, но мы ждем его возвращения домой. Плюс 7-909-955-1030 это наш номер. Пожалуйста, не забывайте о подписи и о том, что время очень-очень быстро бежит.

Стаффорд 63, Сосо Павлиашвили, «Струна» только что в эфире радио «Шансон». Слушайте, изо всех сил своих последних держусь, чтобы не заплакать. Ну, таковы песни, которые звучат на нашей радиостанции. Вам большое спасибо за компанию, спасибо отдельно тем, кто принимал участие в программе «Только для вас». Она к вам вернется завтра в 3 часа дня и в 9 вечера тоже будет. Да и я, Юлия Степанова, не прощаюсь, а еще целый час мы с вами будем вместе. Добрый вечер.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
6: Весной принято начинать что-то новое. Мы вот начали строить новый дом. Старт продаж нового дома в ЖК «Анкор». Теплые цены на старте. Звоните 231-00-63. Застройщик ООСЗ «Аванпорт НН». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Катя Огонек душевно начала новый час на радио «Шансон». Ну, кто еще так споет, как она? Добрый вечер всем, кто слушает нашу радиостанцию. 22.04 в столице, у микрофона Юлия Степанова. Вот что рассказать-то вам я собираюсь. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей жанра шансона по-русски на легендарный фестиваль «Бархатный шансон». В этом году это будет октябрь, с 24 по 30 октября. Что ни на есть, бархатный сезон, бархатный шансон. Турция, берег Средиземного моря, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. В эфире скоро споет участник фестиваля Евгений Григорьев. Там, кстати, много замечательных артистов едет. Ну, а прямо сейчас для вас Иван Кучин.
1: Бывший зэк, срок закончился мой. Так же странно, как и начало.

повезла кривая, марать бумагу зря.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Вот и мы в этом часе оторвемся под песни Михаила Шафутинского, Александра Новикова. Катерина Голицына нам споет, Сергей Любавин, группа «Бумер». Настасья Самбурская только что. Прямо сейчас, через секунды, Александр Маршал, многократный лауреат премии «Шансон года», ведущий юбилейной премии и лауреат ее же, споет нам песню «Орел». Всем добрый вечер и спасибо за компанию.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
2: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
3: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
4: Банк-партнер «Аутобан», не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
7: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Где найти развлечения для всей семьи? ТРЦ «Рио» ждет вас. Активити-парк с батутами, горками и лабиринтами. Каток с настоящим льдом. Лазертаг-арена. Увлекательные приключения в виртуальной реальности. Кинотеатр и фудкорт. «Рио» – место, где рождаются семейные воспоминания.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сижу в прибрежном кабаке, ем чужеземную креветку, плещу колечком на руке и вспоминаю небо в клетку, а берег волны чистят клюв, и море камешки катает, а той, которую люблю, мне больше моря не хватает.

моя. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется родина.

ястребу под чистую поляну и кудрявец облаков крутить в руках и диск отметит, и пьет дурак из дураков со мною.

моря. А когда корабль с названием русским бросит сверху сходни нам, сквозь его гудок с прищуром узким улыбнется Родина. И даже рифмы строить лень,

Одноклассники Сергея Наговицына этим вечером в эфире радио Шансон. Ох, да, где те мальчики и девочки? Да ну где? Внутри нас, в душе мы теми же и остаемся. И вот, кстати, круто было бы выбрать какие-то дни, какие-то выходные, собраться и посмотреть самую полную запись юбилейной 25-й церемонии вручения премии Шансон года 2026, например. А запись доступна в ВК-видео, Одноклассниках и на Ютьюбе, на страницах радио Шансон. Михаил Задорин, лауреат премии «Далее», я, Юлия Степанова, прощаюсь.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
5: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
6: Банк-партнер Аутобанк. Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Выбирайте жизнь в КМ «Дом на Барминской». Серьезно увеличиваем ваше преимущество при покупке премиальной недвижимости в мае. Выгода 10% и даже больше. Впечатляет. Дом сдан. Каркас «Монолит». 420-50-20.
9: ОСЗ «Группа Инвестстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 300 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородская.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 14 градусов. Завтра утром облачно и до плюс 17, днем плюс 22 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы пальцы

же, Колька, понеслись? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит? Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит?

поцеловал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет, а я ей отвечаю: Бог нас

Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Искренне, Александр Новиков.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: ведь иногда вспоминаю.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, миссии и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Мне тревожит душу, вот и птицы летят. А кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна. И так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой.

машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю, не в привычке вопрос, не в твоих

я в этот же день найдусь. Когда ты устанешь звать, вот тут я и отзовусь. Не помню, в каком году, неважно, в каком краю.

ночи с тобой сведет, и весь этот мир большой достанется нам двоим. Мне хочется жить с тобой, мне нравится быть твоим, мне нравится быть твоим.

земле такой, как она. Про мечту мою знаю главную из примет, а просто нет другой на земле такой,

0: я в этот же день найдусь.
1: Привет, друзья. С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шуфутинский».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Месяц князь разлучник.

0: Да не возвратился до сих пор солдат.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым, такого попробую кровь.

смотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки, но прост приговор из рук.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbnefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вами Михаил Шелик. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Я тебя потерял навсегда. Теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Мэнсон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: идем где-то очень далеко, под Кандагаром.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

красная поганая прямо у ворот. Ось к той черемухе тропка не ведет. Ось к той черемухе.

0: Реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я в метрополитен пустой, проникну легко, и ноль часов часы пробью.

станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.